0: Когда душа поет.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте

0: Казак ФМ. Душа поет.
1: Дорогие земляки, вас приветствует ансамбль казачьей песни
2: «Добро».
1: Хорошего вам настроения вместе с Казак ФМ.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда крымские аграрии начнут собирать урожай озимых, в каком форуме могут принять участие крымские педагоги и сколько медалей привезли севастопольские пловцы из Казани. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В июне крымские аграрии приступят к уборке озимых культур. Кампания начнется со сбора ячменя, затем фермеры перейдут к пшенице. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, успешность страды во многом зависит от майской погоды. В почве накопилось достаточно влаги, но из-за сильных ветров она может быстро испариться. Хлеборобы рассчитывают на благоприятные условия, ведь урожай озимых – это один из ключевых показателей продовольственной безопасности региона. Стартовал прием заявок на 4-й Всероссийский форум классных руководителей. Масштабное образовательное событие пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября. Отбор участников включает анкетирование, тестирование по воспитательной работе и запись видеовизитки «Моя воспитательная практика». Подать заявку крымские педагоги и кураторы колледжей могут до 30 мая. Как отмечают организаторы, этот проект помогает учителям найти новые идеи, вдохновение и единомышленников со всей страны. Севастопольские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях по плаванию в Казани. Масштабный турнир собрал более 1000 участников из 43 регионов России. Воспитанники спортивной школы ЦСКА Севастополя показали высокие результаты в бассейне. Так, Юлия Рогова пополнила копилку команды 3 золотыми и 1 серебряной медалями. Александр Козлов забрал 1 золото и 2 бронзы, а Кристина Иванова стала первой на дистанции 200 метров на спине. Всего на пьедестал почета поднялись 9 севастопольских пловцов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, осадки не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии на градусы выше, в Керчи до 19 градусов тепла. В Севастополе синоптики обещают плюс 20. Привет отправляем в село Тенистое Бахчисарайского района. Днем у вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: утро. Смотрю сейчас за окном. Такая погода, что мне хочется немножко взгрустнуть. Но рядом со мной сидит Андрей Мартынюк, и сразу улыбка появляется на моем лице. Доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, Кубани. Доброе утро, все, кто с нами на одной волне. Привет, привет, привет. Так, у нас дождь, но это не повод грустить, а повод вообще сегодня сделать перекличку. Может быть, кому-то такая прохлада даже в мае очень нравится. Вот я, например, конечно, хочу, чтобы уже ярко светило солнце, было вот так вот чуть теплее, плюс 30-35. Я вообще люблю, когда тепло. Ну вот тепло и жарко.
0: Прям что, жарко.
1: Прям жарко. Это для меня вот радость какая-то. Это здорово и замечательно. Давайте сегодня тоже поговорим.
0: А я не люблю, когда жарко. Вот об этом мы сегодня поговорим.
1: Нет, мы будем говорить, что мы любим, когда жарко.
0: Или не жарко.
1: Давайте разбираться.
0: Давайте разбираться. Кто любит, когда жарко, а кто любит, когда не очень-то жарко. По номеру телефона плюс 7-928-401-2020 пишите свои сообщения. Любите ли вы жару или любите вы прохладу?
1: Или любите наоборот, когда максимально холодно. И вот с этого начнем нашу перекличку. Во-первых, сообщайте о своих погодах, которые у вас там сейчас за окном. Может, вы дома, в офисе, на работе, в автомобиле. Сфотографировали, посмотрели, отправили привет на наш номер Макс, любимой радиостанции, ведущим. Ну и будем все-таки разбираться, кто же в финале у нас победит.
0: Чей же весок у нас прямо сегодня?
1: Да, так. В какую сторону?
0: Сургут, пожалуйста, Сургут, пожалуйста, выходите на связь. Я за Сургут сегодня болею. Кто же нам первый сегодня позвонит или напишет?
1: Кубань. Ну что, теплый регион нашей страны. Присоединяйтесь в первую очередь, потому что хочется плюсов добавить. Плюсов добавить и хватит уже. У нас и так, по-моему, весна достаточно холодная, хотя сегодня с 9 до 10 у нас в нашей студии окажется метеоролог, и мы тоже поговорим, нам это кажется, либо это какая-то аномалия.
0: Вот об этом мы и узнаем чуть попозже. Поехали, хорошо.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай 2500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
6: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
7: Marketplace запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
8: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните. Плюс 7 978 729 45 45.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Те, кто на волне Казах FM, с вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и утреннее шоу.
1: Доброе утро! Как отмечают многие на Кубани, весной бывает только две погоды. Да как же холодно-то? И да что же так жарко?
0: Так, слушатели наши, любимые, дорогие, рассказывайте, сколько по времени длилась именно ваша весна? Неужели так же, как и у нас здесь в Краснодаре? Вот опять же, мы, знаешь как, вот прошлой неделе из курток вначале мы перескочили в шорты.
1: Да.
0: В финале. А тут вновь приходится возвращаться.
1: Ну, а куртки идет. Все спрятаны уже.
0: Спрятаны.
1: Ветровочки только остались тоненькие.
0: И страдаем, и мучаемся, потому что хочется уже тепла, хочется, чтобы было лето. Но если есть на свете рай, то это Краснодарский край. На самом деле и едут к нам сюда, и местные любят нашу природу, нашу землю, как раз из-за этого климата, что у нас на несколько градусов теплее, чем во всей остальной стране зимой и намного градусов теплее летом.
1: Когда у нас в апреле выпал снег, даже кубанские жители обалдели, потому что мы такого еще не видели. Ну так и что?
0: Мы сегодня как раз и спорим. Давайте тоже выяснять. Вы можете, знаете как, на наш номер телефона 8-928-401-2020 присылать максимально комфортную температуру. Либо слово «тепло», холод, жара. Вот чтобы мы за этот наш эфир все-таки составили картину. Кого у нас больше? Людей, которые такие южные по темпераменту, вне зависимости от того, где они проживают. Там в Сургуте, на Дальнем Востоке, Сахалин, да? Либо те люди, которые вот... Ну, есть же южане, которые живут в нашем городе и являются представителями там нескольких поколений, которые здесь, ну, обязательно хотят, чтобы летней жары не было.
1: Ну, я думаю, что хотят, чтобы погода была примерно плюс 35 максимум.
0: Полгода плохая погода.
1: Потому что, во-первых, и урожай не будет портиться, будет хорошо расти, будут становиться овощи, фрукты сочные, ничего не горит, листья долго зеленые. Это же нормально. А тебе надо пожарче, да?
0: Пожарче. Я еще, знаете, с чем столкнулся? Мы-то люди, которые не... Ну, вот то, что имеем, не ценим. Я люблю климат Сочи. Часть семьи там живет у меня. Я говорю, ну, вы в городе вечной весны живете. Они говорят, ой, нам бы вот приехать сюда, в центральную часть Кубани, вот, в Краснодаре, у вас так здорово, у вас здесь и снег бывает, и еще что-то. Поэтому, друзья, давайте замечать, и все-таки делитесь, вы любите жару, либо холод.
1: И можете звонить нам по номеру телефона плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Эх, Люба, братцы, 105,8 FM

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а животные умные?
3: О, Нина, животные бывают разные. Конечно, среди них есть очень умные.
0: Прямо как люди?
3: Ну нет, до человека им всем далеко. Вообще, это не очень правильно мерить животных по человеческим меркам. Просто нам, людям, так понятней. Но даже если сравнивать с человеком, то самые умные — человекообразные обезьяны. Шимпанзе, гориллы и орангутаны. Они умеют использовать разные орудия труда. Например, палки, чтобы сбивать фрукты, или камни, чтобы разбить твердые орехи.
0: А разговаривать они умеют?
3: Ты знаешь, была такая знаменитая горилла Коко. Она родилась в зоопарке, и с ней начали заниматься люди с самого ее детства. Коко выучила язык жестов и даже понимала почти 2000 человеческих слов. Она любила играть в куклы. А еще завела нескольких котят, которым сама выбрала имена. И был случай, когда один из них убежал и попал под машину. Так вот, горилла на языке жестов сказала в тот момент: «Плохо, грустно».
0: А птицы умные?
3: Самая умная птица — ворона. Они тоже могут использовать разные предметы, чтобы добывать еду. Вообще, вороны очень сообразительные и изобретательные. А еще умные — голуби. Их человек долгое время использовал как почтальонов. У них достаточно ума и сообразительности для того, чтобы найти правильную дорогу. А вообще, у голубей отличная память. Они могут запоминать разные изображения на несколько лет.
0: А как же кошки, папа?
3: Кошки не только умные, но и хитрые. Вот мне иногда кажется, что наши котики чувствуют себя нашими хозяевами. Они командуют нами, чтобы мы их покормили. Или будет рано утром, чтобы их выпустили погулять на улицу.
0: А я тоже, как кошка, командую тобой. Правда, папочка? А я умная или хитрая?
2: Папа знает.

0: Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро. Сегодня мы разберемся, что вам ближе, обжигающая жара или бодрящий холод. Давайте вы нам звоните, пожалуйста, по номеру телефона +7 928 401 2020 и пишите по этому же номеру в мессенджер Макс. Делитесь, вы любитель пляжного загара или зимних прогулок?
0: Ну, смотри, каневчане уже доброе утро присылают и отвечают. Мы за жару, я за +35 и арбузы. Казачку привет, пишет Семен. Семен, вам тоже привет. Так, ну это плюс мою тоже сторону.
1: Ага. А Светлана из Динской нам пишет: здравствуйте, любимые ведущие. Я обожаю прохладу, особенно утреннюю, когда туман и солнце только-только касается верхушек деревьев. В такую погоду душа поет, а не плавится, как сыр на пицце в июле.
0: Казалось бы, 1-1, но благодаря станице Ленинградская, я вновь выхожу вперед, потому что короткое сообщение, Ленинградская за тепло. Александр, Саш, спасибо и вам большое. А так, тут еще от Тани,
1: да,
0: замечательное видеосообщение, где показана девочка, которая смотрит в окно, дождливое такое окно, в бинокль смотрит, и в окно летят пчелы, и пчелы в куртках.
1: И пчелы в куртках. Доброе утро, ведущий Казак ФМ, Юлия, Андрей. Одним словом, погода хорошая. У природы нет плохой погоды. Татьяна Анастасиевская нам.
0: Ну вот будем выяснять все-таки.
1: Ну судя по тому, какое видео, у них там тоже дождик.
0: Наталья из Натухаевской присоединяется и тоже пишет: мы за тепло. Вот-вот-вот, чем больше плюсов.
1: Ну, у нас есть еще сообщение от Ольги.
0: Ну, давайте я зачитаю, потому что тоже смешное. Ну, юмор должен быть. И Ольга прислала такую обезьянку, которая сидит в снегу, и обезьянка своими мыслями делится: долбаные холода, быстрее бы уже долбаная жара. Да. Есть такая, да, у нас?
1: Ну, это, мне кажется, погода на Кубани.
0: Вот когда мы...
1: Это классика. Мы сначала очень-очень ждем, когда потеплеет, а потом очень-очень ждем, когда же уже наступит поздняя осень, для того, чтобы немного остыть. Потому что у нас бывает такая жара, что даже кипят мозги.
0: Но я знаю, чем мы можем повысить настроение всем. И любителям тех, кто за +35, и тем, кто любит похолоднее. Подарки и призы любят все.
1: Поэтому мы ждем ваши звонки по номеру телефона +7 928 401 2020. Мы будем готовы в нашей рубрике разыграть приз. Поэтому звоните.

0: Ну и с нашими призами-то легче все начинается. Это радиостанция Казак ФМ. Бодрые, заряженные в пятницу, несмотря на погоду, Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И наша рубрика
1: «Послесловица».
2: Такую погоду и правда хочется прям призы дарить. Сегодня я тоже добренькая. А у нас уже есть телефонный звонок.
0: Доброе утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Казак
2: Галина.
3: ФМ.
2: Галина, доброе утро.
3: Доброе утро, Казак ФМ.
2: Галина звонит нам из Краснодара. И знаешь что, Галина, скажите Андрею, это я же с вами разговаривала, вы за холод или за жару?
3: За холод.
2: Вот, понятно.
0: Так, счет по каравле, Галина, вы приносите тот самый долгожданный балл. И я так подозреваю, что в нашей доброй паре у вас есть человек, который вам сегодня будет помогать. Так, смотрите, мы что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем какие-то устойчивые выражения про погоду. Вы знаете,
2: мы решили, что это будут не устойчивые выражения, а что это будут песни.
0: Конечно, те самые строчки из знаменитых песен, где поется о тех или иных погодных явлениях, о временах года, о том, что что-то меняется. Ваша задача либо допеть интересно, либо вспомнить продолжение правильное. В общем, сделать так, чтобы мысль эта музыкальная была закончена. Пробуем?
3: Пробуем.
2: Мы тут чуть не подрались за эфиром, какие же песни будут.
0: Потому что столько интересных. Вот, например, попробуйте продолжить песню. Тополиный пух, жара.
3: Тополиный пух, жара.
0: Вот в этой песне. Что дальше-то идет?
2: Какой месяц?
0: Да, тополиный пух, жара.
3: Ой, забыла
2: песню. Давайте так. Июнь или июль?
3: Июль.
2: Вот, июль.
0: Июль, точно?
2: Да.
0: Ну ладно. Вот, хорошо. Вот.
2: А давай дальше.
0: Давай дальше.
2: Я так хочу, чтобы...
3: Чтобы лето не кончалось.
2: Да!
0: Еще одна такая пословица из песни, которую мы часто используем. Отшумели летние дожди, но сказала осень... Вот что сказала в этой песне?
3: Подожди.
0: А кого подожди?
2: Кого подожди?
0: Отшумели летние
2: дожди,
0: но сказала осень.
2: Кого-то ждать надо.
0: Что обычно ждет осень? Следующего, товарища своего.
3: Зиму.
2: Ай, Галина, мы вас поздравляем.
0: А можно еще один такой вот для победителя? Помните песню? На что похож синий туман? Синий туман.
3: Там похож на обман.
0: Да еще оно.
2: Ты понимаешь, все, ну это уже все, уже однозначно победитель. Ты еще можешь спросить, куда, откуда ветер дул, понимаешь?
0: Да. А давайте спросим. Вот. Ну, да мы можем все спросить на самом деле.
2: Не надо.
0: А вообще, а потом все вместе споем «Улетай, туча, улетай». Помните тоже эту песню? Галина, мы, во-первых, поздравляем вас с тем, что вы стали победителем утреннего шоу.
3: Спасибо.
0: Да, призы, подарки вас будут искать. Наши сотрудники свяжутся с вами уже после эфира. Кому привет и поздравления от победителя отправятся?
3: Казак ФМ, всему Краснодарскому краю.
2: Спасибо
0: вот
2: большое.
0: Вот так вот, и с пожеланием замечательной погоды мы переходим в нашу рубрику дальше.
2: Ленивый Варя.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Ну что, ленивые варенички налеплены. А у нас уже есть, между прочим, телефонный звонок.
1: Доброе утро. Доброе здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Меня зовут Спартак.
0: Спартак.
1: Спартак чемпион хочется.
2: Чемпион. Я хочу передать привет моему другу Валерию.
1: Так, Спартак, передавайте. Вы в прямом эфире, и Валерий уверен, сейчас будет получать и напрямую, и от ваших знакомых. Что бы хотели передать?
2: Я хочу поздравить его с днем рождения. И пожелать ему всего, ну, все, что он захочет.
1: Вот, вот это да.
2: Мне кажется, что... Главное здоровье.
1: Всего самого доброго, Спартак.
2: И вот... можно сказать песенку?
1: Ну, к сожалению. В эфире утреннего шоу нет. Вы можете, кстати, это делать в программе «Варенички». Впереди она будет большая, развернутая. Ну, а здесь мы вам тоже поставим замечательную песню. Вот, замечательная песня. Любая на радиостанции «Казак-ФМ». Спартак, ну а мы сегодня говорим о погодах. Вот, и пока у нас счет какой-то с Юлей равный, вот, я за максимальную жару, она любит так, чтобы было максимально комфортно. Вот, вы похолоднее, либо любите, когда вот наше лето кубанское, ты выходишь?
2: Нет, я люблю, чтобы жарче было.
1: Вот, вот.
0: Так, ну, какая-то несправедливость.
1: Спасибо большое, да, спасибо большое за ваше мнение. Те, кто любят жару, вырываются вперед. Ох, зная наших, которые любят жару, и также звучит рубрика «Зная наших», следующая, которая будет на волнах «Казак-ФМ». Вы на наш номер, Макс.
0: Плюс 7-928-401-20-20. Пишите, рассказывайте, за жару вы или за холод. Я пошла читать.
3: Алло, село!
4: Когда душа поет.
3: «Казак-ФМ».
4: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда крымские аграрии начнут собирать урожай озимых, в каком форуме могут принять участие крымские педагоги и сколько медалей привезли севастопольские пловцы из Казани. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В июне крымские аграрии приступят к уборке озимых культур. Кампания начнется со сбора ячменя, затем фермеры перейдут к пшенице. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, успешность страды во многом зависит от майской погоды. В почве накопилось достаточно влаги, но из-за сильных ветров она может быстро испариться. Хлеборобы рассчитывают на благоприятные условия, ведь урожай озимых – это один из ключевых показателей продовольственной безопасности региона. Стартовал прием заявок на 4-й Всероссийский форум классных руководителей. Масштабное образовательное событие пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября. Отбор участников включает анкетирование, тестирование по воспитательной работе и запись видеовизитки «Моя воспитательная практика». Подать заявку крымские педагоги и кураторы колледжей могут до 30 мая. Как отмечают организаторы, этот проект помогает учителям найти новые идеи, вдохновение и единомышленников со всей страны. Севастопольские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях по плаванию в Казани. Масштабный турнир собрал более 1000 участников из 43 регионов России. Воспитанники спортивной школы ЦСКА Севастополя показали высокие результаты в бассейне. Так, Юлия Рогова пополнила копилку команды 3 золотыми и 1 серебряной медалями. Александр Козлов забрал 1 золото и 2 бронзы, а Кристина Иванова стала первой на дистанции 200 метров на спине. Всего на пьедестал почета поднялись 9 севастопольских пловцов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, осадки не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии на градусы выше, в Керчи до 19 градусов тепла. В Севастополе синоптики обещают плюс 20. Привет отправляем в село Тенистое Бахчисарайского района. Днем у вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: Да, мне кажется, что плывут облака подо мной, пела Алсу. Ну а в Краснодаре облака плывут над нами, и идет дождь. Дорогие, как говорит моя соведущая, друзья, товарищи.
1: Доброе утро.
0: Да, доброе утро.
1: Юлия Кирюшна здесь, Андрей Мартынюк здесь и сегодня. Сегодня у нас непростой вопрос на размышление. Знаете, жара или холод? Что вы выбираете? Кто-то мечтает о мороженом и море, а кто-то о снежках и шарфике, и горячем глинтвейне. Вот мы хотим сегодня, чтобы вы рассказали нам, где вам комфортнее. Под палящим солнцем или в пушистой зимней куртке, где немножко мороз щиплет щечки. И вот как, расскажите нам.
0: Как-то я думал, что те любители жары в сухую победят тех, кто любит холод. Но пока как-то, Юля, ты вырываешься вперед.
1: Да, и у нас есть сообщение. Давай почитаем. Людмила Григорьевна написала нам сообщение. Доброе утречко, мои любимые ведущие Юльчика и Андрей. Да, жара летняя достает лично меня. Вот, видите? Потому что я со своей семьей прожила на севере почти 20 лет. В 2001 переехали, вышли на пенсию и переехали в Усть-Лабинск. Вот, муж, потому что хотел жить поближе к Краснодару. На старости лет у меня сейчас радуют меня дети, внуки и даже правнуки. Даша, Богданчик, Алексей. Большой привет мы передаем Людмиле Григорьевне. Она присылает нам каждый день красивые картинки.
0: И истории жизненные замечательные у нее.
1: Ниночка пишет нам. Доброе хмурое утро всем. Я за тепло и жару. В такую погоду прям хорошею расцветаю.
0: Я думал, мы безнадежно отстаем, но нет, любители тепла догоняют. А может быть, любители тепла спят еще?
1: Может быть. Такую погоду я не сомневаюсь.
0: Но пройдет 10-15 минут, и позывные радиостанции всех будут любителей жары поднимать.
1: И пишет Танечка, она прислала красивые фотографии цветов ирисов, желтые. Угу. Я в основном их вижу фиолетовые, розовые, но это желтые, невероятно красивые. И Танечка пишет, за холод. Танечка, ладно. Спасибо вам большое, спасибо.
0: Юля все дальше и дальше вырывается вперед, вот, за холод. Но я думаю, что действительно, сейчас проснутся любители тепла, жары, и мы еще покажем свой большой плюс. Вы присылайте, какая погода вам максимально комфортна, +7 928 401 2020. И вообще пришлите, может быть, самые экстремальные температуры, в которых вы находились. Минус или плюс. Все это на наш номер Макс, а лучше

0: утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в Экспоград Юг на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни брендов. В программе чемпионаты и мастер-классы. Бесплатный билет? Легко. Примените промокод «Радио» на beautyshow.su 12+.
0: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ну что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Утреннее шоу «Алло, село» приветствует вас на волнах Казак-ФМ. С вами Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшна.
1: Привет всем, кто любит тепло и кто любит холод.
0: Сегодня мы затеяли прям-таки спор серьезный. Что по сердцу милее, летний зной, когда даже куры прячутся в тени, или зимний холод, когда пар изо рта идет. Мы делимся в эфире вашими сообщениями, и вы пишите, пожалуйста, нам еще, потому что спор у нас должен до конца доходить. Вы жар-птица или какой-нибудь там морозный богатырь. И вот мы сейчас что читаем. Ольга нам пишет. Доброе утро, дорогие ведущие. Для меня лучше прохлада. С уважением, Ольга, станица Старомышастовская.
1: Ну, куда ты отрываешься? Потому что... Вот, смотрите, меня поддерживает тезка из Новороссийска. Андрей пишет, я фанат жары. Жара – это свобода, море – бесконечное лето. А зимой я просто пересматриваю летние фото и мечтаю о новом сезоне. Вот, догоняем.
0: Тут еще Сергей еще пишет. Доброе утро, Казак ФМ. Я за тепло, жаркости не ломит.
1: Я не поняла, что происходит. Это просыпаются любители жары. Кстати, моя мама всегда так говорила, поэтому наверняка я полюбил жару.
0: Из-за этого?
1: Да, она всегда говорит, жаркости не ломит.
0: Доброе утро, Международный день семьи. Хочется пожелать всем тепла в отношениях, солнечной погоды в доме, ярких лучиков и любви, никакого холода. Я за жаркое солнышко, Татьяна.
1: Танечка, благодаря вас мы все ближе и ближе подбираемся к любителям холода. Я же говорил, Юля, что просыпаются любители жары, нежели
0: чуть-чуть
1: позднее. Давай.
0: Евгений нам пишет. Доброе утро, казаки. Я Евгений, я родился и всю жизнь живу на Кубани. Поэтому я однозначно за жару. Лето – это лучшее время года. Привет из станицы Новотитаровской.
1: Мы все знаем здесь и хотим, чтобы лето не кончалось.
0: Вот сообщение Дарья пишет. Хадыжинг за Юлю. Вот так вот. Понятно?
1: А я за Хадыжинск тогда тоже. Не могу тоже себе отказать. Но наш спор будет продолжаться. Напоминаю, что вы также можете сейчас прислать, даже если вам сложно, либо плюс, либо минус. Мы тогда
0: поймем, что плюс это жарко, а минус это холодно.
1: Да, минус это холодно. Либо пишите свои истории.
0: +7 928 401 22

тончайший звук гуслей сравнивается с звучанием натянутой тетивы. В древности она называлась гусла. Это одна из версий происхождения названия музыкального инструмента. Любые гусли состоят из корпуса, струнодержателей и струн. Для изготовления корпуса мастера предпочитают ель, кедр, рябину или клен. Заготовки должны быть хорошо просушены, не иметь дефектов, иначе гусли будет не петь, а скрипеть. Основной прием игры – бряцанье. Идут удары правой рукой по струнам сверху и снизу. Левая рука при этом заглушает ненужные струны. Их в целом у инструмента может быть до 70 штук. Звучание гуслей пронизывает всю культуру Древней Руси. Богатыри играют на гуслях. На них же сказитель Баян прославляет подвиги князей в слове о полку Игореве. Так уж повелось, что гусляры либо восхваляли правителей, либо ругали. При царе Алексее Михайловиче Романове гусли отбирали у людей и сжигали на огромных кострах. Но народ продолжал играть, пусть и тайком, и сохранил этот уникальный музыкальный инструмент. Его звук звонкий, но в то же время нежный и мелодичный. Он и колокольный перезвон, и журчание ручья, и птичья трель. Песни гуслей — это необъяснимая, неподвластная, прекрасная душа русского народа.

0: 8:36 в Краснодаре. Доброе утро, Кубань. Доброе утро, Россия. Доброе утро, мир. Это Андрей Мартынюк, это Юлия Кирюшина и утреннее шоу «Алло, село».
1: Доброе утро. Сегодня мы говорим о погоде. Вернее, не о погоде, а о тепло. Вам нравится больше тепло или холод? Вот о чем мы говорим, о температурных таких историях.
0: У нас на связи волгоградцы. Доброе утро. Коля, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе.
0: Рады вас слышать на волнах Кубанского радио.
2: Я рад.
0: Очень приятно, что вы слушаете и с нами находитесь на одной волне. Вот, Коля, вы волгоградец, верно?
2: Я постоянно слушаю Казак ФМ.
0: Угу. Вот.
2: Коля. Очень мне нравится.
0: Подскажите, пожалуйста, я вот знаю, благодаря прогнозам погоды, благодаря литературным источникам, что лето в Волгограде, оно еще жарче, такое резче, чем у нас здесь на Кубани. Правда ли это? Вы же тоже можете
2: сравнить. Да, правда, потому что у вас влажность, а у нас нет влажности. И там как бы жарче потому, чем у вас.
0: Вот. Коля, а как волгоградцы спасаются от жары? Может быть, в кухне, может быть, в одежде, может быть, какие-то такие секреты есть, которые и нам здесь помогут? Потому что впереди, уверен.
2: Да что помогут, ёлки-палки? Кондиционер! От жары что может спасти? Холодное пиво, если есть возможность.
1: Прочитали мои мысли, кажется.
0: Спасибо, Батака. Николай, кому приветы будете передавать?
2: Да всем, кто на дороге.
0: Водительский привет отправлять.
2: Это лучше.
0: Вот здесь поддержу. Благодаря Коле мы...
2: Юлечка, без обиды, но все-таки тепло лучше.
0: Согласен, спасибо. Отправляемся еще дальше. Я думаю, что нам снег, что нам зной, когда мы с Юлей и с нашими слушателями можем прогуляться по нашему Прекраснодару. Впереди ждет розыгрыш билета. Поэтому уже сейчас вы можете звонить нам по номеру 8-928-401-2020. Пока звучит музыка, мы сегодня чуть пораньше активируем рабочий номер телефона. Ну и поговорим о том, что и в жару, и в холод в Краснодаре есть куда сходить.
3: Алло, село!
4: Эх, любо, братцы! 102.9 FM

0: Доброе утро, казаки и казачки. Ну что, за окном у нас, ну, неприятная серость, если честно. Но несмотря на это, мы всегда хотим поделиться с вами полезной информацией и чуть-чуть растопить ваше сердце от холода, и чтобы у вас было прекраснейшее настроение. Сегодня в эфире Юлия Кирюшна, а Андрей Мартынюк.
1: И наша рубрика...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Андрей, я знаю... что ты вчера куда-то ходил. Расскажи нашим слушателям, пожалуйста.
1: Я вчера не только ходил, я вчера и судил КВН. Я был представителем от нашей радиостанции на прекрасном мероприятии. Это был финал школьной лиги КВН, и я получил мало того, что удовольствие, я понял, что проблема отцов и детей, она может быть решена, потому что дети однозначно круче, чем мы. Вот однозначно круче, чем мы. Такого задора, позитива я не испытывал. И это какая-то россыпь, с одной стороны, малышей была, да, на сцене. Вот они вообще малявочки, вот такие вот там 3-4 года, но такие яркие, и уже подростки. Классно,
0: они
1: круто.
0: Они еще про тебя шутили, я знаю, да?
1: Шутили, и торт подносили, и про Казак ФМ шутили, и торт, знаешь, мне сначала поднесли, так объясняю, а потом говорят, ну, Андрей Мартынюк, это же Казак ФМ, тут же нет сала, да, в торте, поэтому... Сами съедим.
0: Забрали торт.
1: Ну, КВН веселый и находчивый. Можно и показать, и забрать. Поэтому я вчера получил удовольствие, и сегодня в рубрике «Куда пойти, что посмотреть» рекомендую. Сегодня, 15 мая, на сцене «Болгария» кинотеатра, а это обновленное здание, там тоже все классно, вам обязательно стоит его посетить, состоится финальная схватка финала высшей школьной лиги КВН. Вот высшая школьная лига КВН — это вообще сливки и тот самый... финал, который объединит 8 сильнейших команд Юга России. Произойдет битва за титул самой смешной детской команды. Море юмора, накал страстей. Это точно будет. И вот в двух игровых конкурсах ребята решат, кто заберет корону победителя и станет единственным чемпионом. Поэтому сегодня, 15 мая, в 19:00 на сцене Болгарии, это действо вам рекомендую. Ну и также там будут представители и нашей радиостанции. Яна Валентиновна Старожук будет также присутствовать в жюри. Присоединяйтесь, и будет в вашей жизни юмор и позитив.
0: Угу. Так.
1: Кстати, вот, если вы вдруг решите, что развлечение, ну, не для сегодняшнего дня, то я вам вот тоже рекомендую место, которое в очередной раз недавно посетил с сыном, который юмором любит заниматься, но еще у него возраст такой, поковыряться где-то что-то. И вот музей-галерея «Палеоветка», которая находится на улице Красных Партизан, 1/4, корпус 21, проводит экскурсии и показывает собранные руками основателей окаменелости со всей России. Экспонатам миллионы лет, но мы в Краснодаре можем их потрогать. Уникальные находки, редкие экземпляры. И вот детям, тоже смотрю в глаза своему сыну, очень нравится. Все, вам рекомендую. Вот, а у тебя что есть?
0: А у меня есть, знаешь, музыкальное театральное представление. Василий Теркин в исполнении государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница» имени Николая Кубаря. Кубаря является уникальной интерпретацией одноименного произведения Александра Твардовского. Там, вот я почитала описание, у меня это вызвало дикий восторг, потому что там музыкальное сопровождение, там будут песни советских периодов, и «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», и «Сопка героев». На самом деле огромный труд проделан нашими прекрасными ребятами, которые будут участвовать. Я думаю, что мы бы хотели разыграть даже призы.
1: Пригласительный билет. Давай прямо сейчас разыграем на это представление. 8-928-401-2020. И у нас есть, да, человек, который...
0: Валентина.
1: Валентина, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, моя любимая Юлечка и Андрюша.
1: Очень доброе рады утро. Вас видеть в эфире и слышать в эфире. Так, ну, расскажите, готовы ли вы сегодня отправиться на Василия Теркина? И насколько вам хорошо знакомо это произведение?
3: Знакомо. И очень хочется посмотреть.
1: Так, тогда вопрос. С несколькими вариантами ответа, который, возможно, вам сегодня принесет тот самый пригласительный билет. Вот откуда был родом Василий Теркин? И варианты ответа. Смоленская область, Курская область, либо Василий Теркин был москвич. Напоминаю, что вот из этих трех вариантов один правильный. Откуда же родом был Василий Теркин? Смоленская область, Курская область, либо он коренной москвич?
3: Ой, какой сложный вопрос. Угу.
1: Давайте я сейчас попробую. Смоленская область, Курская область, либо это Москва?
3: Вы знаете, я склоняюсь, что это Смоленская область.
1: А вы знаете, что мы склоняемся сделать вас... Да что мы склоняемся? Мы делаем вас еще одним победителем нашего утреннего.
3: Ура!
0: Валентина, это будет прекрасное мероприятие сегодня в 7 часов, поэтому... Вам нужно будет, наверное, после 10 с вами девочки свяжутся и расскажут, где и как можно забрать ваш
1: и получить
0: билет.
3: Да. Спасибо, я счастлива.
1: А мы вас тоже попросим, после того, как вы сходите на Василий Теркин, прислать нам, может быть,
0: видео, может быть, фото,
1: а может быть, вот ваш текстовой такой отзыв.
3: Я лично позвоню вам, расскажу.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Напоминаем, что номер для отзывов, для приветов, для поздравлений, для всего доброго 8-928-401-2020. И вы можете прямо сейчас им воспользоваться, потому что впереди у нас будет все самое интересное. Идем дальше. Будьте с нами на одной волне.
2: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Так FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда крымские аграрии начнут собирать урожай озимых, в каком форуме могут принять участие крымские педагоги и сколько медалей привезли севастопольские пловцы из Казани. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В июне крымские аграрии приступят к уборке озимых культур. Кампания начнется со сбора ячменя, затем фермеры перейдут к пшенице. Как сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк, успешность рады во многом зависит от майской погоды. В почве накопилось достаточно влаги, но из-за сильных ветров она может быстро испариться. Хлеборобы рассчитывают на благоприятные условия, ведь урожай озимых – это один из ключевых показателей продовольственной безопасности региона. Стартовал прием заявок на 4-й Всероссийский форум классных руководителей. Масштабное образовательное событие пройдет в Москве с 29 сентября по 1 октября. Отбор участников включает анкетирование, тестирование по воспитательной работе и запись видеовизитки «Моя воспитательная практика». Подать заявку крымские педагоги и кураторы колледжей могут до 30 мая. Как отмечают организаторы, этот проект помогает учителям найти новые идеи, вдохновение и единомышленников со всей страны. Севастопольские спортсмены завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях по плаванию в Казани. Масштабный турнир собрал более 1000 участников из 43 регионов России. Воспитанники спортивной школы ЦСКА Севастополя показали высокие результаты в бассейне. Так, Юлия Рогова пополнила копилку команды 3 золотыми и 1 серебряной медалями. Александр Козлов забрал 1 золото и 2 бронзы, а Кристина Иванова стала первой на дистанции 200 метров на спине. Всего на пьедестал почета поднялись 9 севастопольских пловцов. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, осадки не предвидится. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 18 градусов. В Ялте и Алуште термометры покажут 16. В Феодосии на градусы выше, в Керчи до 19 градусов тепла. В Севастополе синоптики обещают плюс 20. Привет отправляем в село Тенистое Бахчисарайского района. Днем у вас без осадков, на термометрах 18 градусов. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: 9 часов 8 минут на студийных часах. Это радиостанция «Казак ФМ». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, родные наши, мы продолжаем.
1: Доброе утро. Сегодня говорим мы о хорошем и плохом.
0: Да.
1: Можно так сказать или нельзя?
0: Нет, нельзя, потому что у природы нет плохой погоды.
1: Ладно, согласна.
0: Можно задать вопрос тебе, вот почему люди любят жару, а вторая часть людей не любит холод. Вот.
1: Да ты знаешь, что? Ты проверяешь сегодня. Итак.
0: Ну, я же кубанский казачок,
1: вот, который
0: знаешь,
1: любит. Знаешь, что нам пишут? Татьяна пишет. Я подумала сейчас, человек в душе может быть горячий, как знойный песок. А по сути он любит холод. Это как я. Как я и как Танечка.
0: Вот ветреные вы, ветреные. Вот как Олег Газманов, слова — это просто ветер. И женская душа, она тоже. Летом хочет холод, кондиционер, вот, а зимой хочет жаркие страны. Так оно и есть. Все
1: да.
0: Легко и просто. Но у нас есть специалист, который совсем скоро появится в эфире радиостанции. Ткаченко Юрий Юрьевич, кандидат географических наук, метеоролог, гидрометеоролог, человек, который нам поможет разобраться и в аномалиях, и в том, что такое норма с погодой на Кубани, который может нам приоткрыть. И по прогнозам мы тоже пройдемся. Какие погоды будут впереди? Призываем вас присоединяться к видеотрансляции.
1: Видеотрансляция на нашем сайте Казак ФМ, на ВК-группе «Настоящая раздольная». И, конечно, Рутуб, можно будет нас посмотреть. Присоединяйтесь,
0: задавайте
1: свои вопросы в мессенджере Макс по номеру телефона +7 928 401 2.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: Введите промокод радио на beautyshow.su 12+.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио.

0: Алло, село продолжают ваши бодрые утренние ведущие Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк.
0: Знаешь, в приятной беседе, в кругу людей, в приличном обществе, ну, принято начинать, ну, с такой непринужденной беседы. О чем обычно люди говорят?
1: О погоде, конечно.
0: И тогда общество замечательное. И мы в прекрасном таком обществе находимся, в прекрасной компании. Ведь у нас в гостях Ткаченко Юрий Юрьевич. Человек, который знает все о метеорологии на Кубани. Кандидат географических наук Юрий Юрьевич.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня какой? Международный?
0: День климата.
2: Да.
1: И мы решили, что мы сегодня с нашими слушателями разговаривали о том, любят ли они тепло или холод, и вообще кто за что. И у нас тут целый спор в течение 2 часов продолжался. И у нас есть... Вы за тепло или за холод? Ну, скажите мне.
2: Вы знаете, я за погоду, которая вот спокойная погода, потому что опыт работы в гидрометслужбе подсказал, что лучше спокойной погоды нет. А жаркая, холодная, это все равно.
0: А вообще, вот понятие погода и климат, они тождественны друг другу? Либо это какие-то разные понятия?
2: Они тождественны, но вот идет подмена понятий. Погода — это то, что мы сейчас наблюдаем с вами за окном вот сиюминутно и в данной точке, потому что в аэропорту, например, в Краснодаре сейчас немножко другая погода. Там может идти дождь или там...
1: Наоборот, светит солнце.
2: В районе Агарного университета будет совсем другая, там может быть солнце где-то появится. Именно в этой точке, именно в это время. А климат — это осредненная характеристика метеорологического параметра за весь период наблюдения. Вот у нас в России там чуть больше 190 лет период наблюдения, на Кубани с 1854 года. Вот за этот весь период времени осредняются все показания температуры, осадков, влажности, давления. И мы получаем некое средней величины, которые нам дают представление о том, какая вот примерно погода в данном районе. Например, в мае в Краснодарском крае средняя температура плюс 15, плюс 18, среднемноголетняя. Ага. А в Рязани плюс 12-14. И мы сразу делаем вывод, что на Кубани все-таки в мае теплее. Но это не обязательно, что это аксиома, потому что в этом году, например, у нас май прохладный, плюс 15, а в Рязани сейчас плюс 27 градусов. Вот.
0: А вот тогда подскажите, пожалуйста.
2: Поэтому вот здесь погода отличается от климата. Потому что климат — это средняя, осредненная величина. Ну, как средняя температура по больнице.
0: Я понимаю. Вот, тогда ответьте на вопрос. Это не только наш вопрос. У нас на номер Макс просто завален сообщениями. 8-928-401-2020. Напоминаю, что именно его вы можете использовать как наш канал, либо ваше сообщение отправлять под видео ВКонтакте. Вот. Нам кажется, либо так и есть, что в этом году прохладная весна. Это спрашивают у нас слушатели.
1: Почему в этом году такая прохладная весна?
2: Ну, потому что у нас на Кубани очень неустойчивая погода. Она у нас не бывает такой, что год на год приходится. У нас, допустим, самый показательный 2007 год, когда у нас до 17 мая температуры были, допустим, в этот день, в 1943 году было плюс 31 градус, а в 1981 году было всего 2,5 градуса тепла утром. Перепады температур на Кубани весной могут достигать больше 30 градусов для конкретного дня за весь период наблюдения. Вот 2007 год, я начал о нем говорить, у нас был довольно прохладный начало мая, до 17 мая температуры были плюс 10, 15, 17, а 17 мая сразу 31 градус, 18 32, и пошло-пошло, у нас до конца лета уже температуры не опускались. И вот, пожалуйста, вам прохладный май, но зато вторая половина моя была уже по-летнему настоящая. То есть была зима-зима, а потом сразу лето.
0: Ну, все больше краснодарцев наблюдают все меньше той самой классической весны, да, когда вот этот промежуток, когда и не холодно, и не жарко. То есть мы, получается, из зимних курток, еще раз повторюсь...
1: Сразу в шорты.
2: Ну, это очень часто бывает на Кубани. Это как раз специфика вот как раз нашего климата. Или нашей погоды, как угодно.
0: Очень часто можно слышать мнение, что климат на Кубани поменялся. Вот и буквально там от мамы на выходных тоже слышал, что и зимы стали вот такие...
1: Менее снежными, да.
0: И лето более жарким, и раньше...
2: И вот небо стало менее голубым.
0: И трава какая-то не такая зеленая. А вот раньше деревья-то большие были.
2: Да. Нет, вот климат, здесь опять же вот это понятие погоды и климата. У нас погода все время была неустойчива на Кубани, и здесь можно, когда мы говорим о том, что вот сейчас зимы, у нас не зимы, проблемы. 1852 год, в феврале на Кубани зацвели яблони. В 1882 году персики зацвели. В феврале. Это были очень теплые зимы. Самая одна из теплых зим за весь период наблюдений 1981 года, когда вообще там снега не выпадало.
0: Как интересно.
2: То есть, если мы в историю удалимся, то выяснится, что было еще теплее раньше. И климат тогда еще как не было разговоров, что климат меняется.
0: Интересно. Вот вы сейчас...
2: Все дело в том, что...
0: Разрушаетесь.
2: Мы же сейчас воспринимаем то, что происходит с нами. Совсем мы же не этот, как это, старожилы не помнят того, что было раньше. Да?
0: Юрий Юрьевич, вы тоже даете, как климатологи, как профессия, которая нам подает погоду, мы открываем сейчас телефоны, да, ну, смартфоны, да, видим погоду. Например, сегодня погода такая-то, но ощущается...
1: Это любимое. Он любит ощущать погоду.
0: Вот мне тоже интересно, перед тем, как мы пойдем на музыкальную паузу, все-таки понимать, как так случается, что мы градусы видим одни, а нам еще приписку дают, что вот ощущается как. Как это? Специальный там человек есть в вашей...
1: Который ощущает.
0: Он выходит и говорит, ну, по градуснику плюс 20, но мне как-то там...
1: Это, знаете, он просто хочет напроситься на новую работу. Да. Я готов быть человеком, который будет ощущать.
0: Нет ли у вас ставки такой небольшой?
2: Это же не медслужба, это все-таки же Яндекс, наверное, да, такие, там специальный человек есть. Нет, для меня это тоже загадка, потому что каждый ощущает по-своему, как выясняется у нас, правильно? Одним то, что жарко, другим это холодно и так далее.
0: Если у вас маленькая ставочка откроется, рассмотрите кандидатуру, чтобы я ощущал тоже и тоже свои какие-то моменты по погоде комментировал. А вы, кстати, наши слушатели, можете прокомментировать ваши ощущения и погоды, и настроение, и что вы любите, тепло, холод, и вопросы к Юрию Юрьевичу по номеру Макс +7
1: 928 401 2.

0: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
1: Все частушки мы пропели, вот бы ваши еще спеть. Напишите на казак, будем вместе подпевать.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на Казак ФМ душа поет о воле.

0: студийных часах 9:32 в студии Казак ФМ. Сегодня Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк и наш гость
1: Ткаченко Юрий Юрьевич сегодня делится с нами позитивом, прогнозами, знаниями. Это кандидат географических наук, человек, который занимается гидрометеорологией. И Юрий Юрьевич, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы за эфиром столько интересных тем обсудили, что хочется часть этого
0: перенести в эфир.
1: Да, историю прямого эфира в радиотрансляции сделать. И начнем, наверное, с примет, которые работают, либо не работают. Да, есть ли в жизни метеоролога наблюдение за народными приметами, которые имеют место быть?
2: Но приметы ведь, как правило, вот краткосрочно основаны именно на физических процессах. Это вот, как мы с вами говорили, когда там ласточки низко летают, это к дождю. Это основано на том, что если большая влажность, мошки, крылья намокают, они прижимаются к земле, и ласточки, чтобы их поймать, тоже прижимаются к земле. Но это значит, что дождь пойдет вот в самое ближайшее время, и этот прогноз, он, как правило, он и так уже создан, такой прогноз. А если же мы говорим о долгосрочных прогнозах, там, на какой-то определенный день, если светит солнце или там ветер с юга, то тогда лето будет там влажное. Лето, это из вероятностных прогнозов, которые имеют оправданность 50% на 50%, потому что, когда они оправдывались, их запоминали, и вот как раз потом записывали. Когда не оправдывались, не оправдался.
0: Ничего страшного.
2: В следующий раз оправдался.
1: Просто год високосный был.
2: Да, поэтому в данном случае вот все эти приметы, они такие вот краткосрочные, они, в общем-то, и так уже к этому времени прогноз сверстан.
1: Вернемся к тому, что всегда волнует слушателей. Мы большой, мощный регион, мы рекордсмены, а вот такие температурные весенние рекорды Кубани. А может быть, вообще давайте о рекордах Кубани поговорим.
2: Но у нас
1: плюсы, минусы.
2: Весной, конечно, этот перепад температуры для конкретного дня за весь период наблюдения может составлять вот до 30 градусов. Как вот для конкретного дня сегодня, там, в 43-м году было плюс 31, в 81-м году было плюс 2,5. Но самые у нас высокие температуры были отмечены, как ни удивительно, в 30-х годах, это 30-й, 36-й год.
1: Предвоенные годы,
2: когда о глобальном потеплении еще не говорили. Плюс 43 градуса в Белой Глине, плюс 42 градуса Краснодар в 38-м году.
1: То есть плюс 42?
2: Плюс 42 в Краснодаре.
1: В Краснодаре
2: и
1: было.
2: До сих пор не побит, да.
1: А-а-а.
2: И это с учетом того, что тогда такой застройки не было, и асфальта столько тоже не было.
1: То есть белоглинцы могут...
2: А белоглинцы у них могут, плюс 43, да. Это абсолютный максимум на территории края, который отмечен был.
1: То есть они рекордсмены и могут гордиться, что самое жаркое место.
2: Я
1: вообще...
0: Потому что ты любитель жары, поэтому ты гордился.
2: А минимальные температуры у нас были отмечены в 54-м году в январе. Это минус 39 градусов в Белоречке, минус 36 градусов в Кущевской, минус 35 градусов в Псибае.
1: Интересно тоже.
2: И это вот абсолютные минимумы температуры. Это вот как раз холодное лето 53-го, холодная зима 53-54-го. Кстати, одна из самых холодных зим на Кубани. Вместе с зимой 1910-1911 года, когда на Кубани были повсеместно морозы минус 25 градусов, а снега вот тогда выпало от 2,5 до 4 метров на Кубани. Это зима 1910-1911 годов.
1: Если уж мы говорим тогда о снеге...
2: Это о теплой Кубани, да?
1: Да, ага. о теплой Кубани. И, может быть, о рекордах периодически встречал в средствах массовой информации, там непроверенные источники, что над Кубанью появлялись те самые всполохи северного сияния. Могло ли быть...
2: Я уже подумал, НЛО. Сразу же.
1: Юрий Юрьевич, могло ли быть...
2: Ну вот я, честно скажу, не видел, но вполне. Вот в последнее время, это когда сильные магнитные бури, то зафиксированы были там в южных регионах. Ну, счастлив тот, кто это видел, да.
1: Хорошо, идем дальше.
0: Надо сказать нашим радиослушателям о том, что если вы думаете, что на улице плюс 50, то как бы нет.
2: Потому что для городов, да. Для городов, когда температуры, вот тогда пишут температурные рекорды. Но, во-первых, надо посмотреть, где термометр висит, который

0: комфортным климатом для жизни.
1: Ну, вот здесь варианты. Краснодарский край, Кубань, второй
0: Краснодарский
1: вариант.
0: Краснодарский край.
2: Краснодар. Ну, вот эти первые три варианта.
0: Ну, если вот так серьезно.
2: Но климат, это, опять же, понятие такое очень осредненное. Вот, знаете, это все средние такие показатели. Потому что даже если мы возьмем северные районы, там в отдельные дни бывает довольно жарко, и в том же Санкт-Петербурге жарко, но там это переносится намного тяжелее, наверное, чем на Кубани, потому что, в общем, там к этому не привыкли.
1: Да, я подтверждаю ваши слова. В прошлом году летом ездил в Санкт-Петербург. Меня удивило отсутствие кондиционеров.
2: Да, вот я как раз хотел сказать,
1: что там... И мы отсюда выехали из Краснодара, приехали, а там была... Краснодарская погода в Питере. И старожилы те самые, которые вокруг Исаакиевского всегда находятся. Я спросил, всегда ли у вас так жарко? Мы были там чуть больше недели в этом прекрасном городе. И мне бабушка вот такая вот классическая, интересная, сказала, да никогда такого не было. Вот это первый раз. Вот это вот жара такая.
0: Это ты привез.
1: Наверное. И я не почувствовал такого контраста, потому что отсюда из жары я приехал туда уже. Ну, мне было вот настолько приятно, классно. И для меня Питер — это солнечный город.
0: Я была там в конце апреля, лет 7 или 8 назад.
2: Шел дождь.
0: Я была там 4 дня в командировке, и шел дождь постоянно. Люди ходили хмурые, тебе надо спросить, куда пройти. На тебя смотрят как на сумасшедшего, и ты с этим зонтиком идешь. Короче, он для меня — это самый дождливый и угрюмый город. Осталось такое у меня впечатление, на самом деле.
1: Юрий Ильич, а если у вас любимые природные явления? Вот зачем хочется наблюдать? Ну, так лично интересуетесь дождями.
2: Природные явления? Mm-hmm. Вот вопрос такой довольно сложный, потому что, честно говоря, тут с точки зрения такой профессиональной оно интересно все. Но мне, конечно, нравится, еще раз повторюсь, когда стоит такая, знаете, спокойная, солнечная, тихая погода. Облаков немного, они такие спокойные. Вот это самая, наверное, лучшая погода, когда так ветра особого нету.
1: А
2: еще когда с удочкой сидишь.
0: Вот оно что.
1: Можно поинтересоваться, в ваши должностные обязанности и в профессиональную деятельность входит и практическое, и теоретическое изучение погоды? То есть вы и с документами можете работать, и с источниками, и либо визуал, это тоже важен. То есть вы смотрите, так, здесь по документам вот такая-то информация, но в окошко необходимо выглядеть, чтобы...
2: Нет, в свое время, когда бытность работы в гидрометслужбе, да, сейчас я преподаю в институте, uh-huh. поэтому здесь больше, конечно, это то же самое остается, это никуда не деться. И гидрометеоролога всегда можно найти на улице. Это человек, который идет и постоянно смотрит в небо. То есть он не смотрит не под ноги себе, а смотрит в облака. Да. Поэтому от этого никуда не деться. Да.
0: У нас есть вопрос.
1: Мы его обязательно зачитаем. Предлагаю поднять настроение хорошей песней. Вы также присылайте вопрос. Напоминаю, что сегодня у нас кандидат географических наук, человек, который разбирается в климате, в метеорологии, Ткаченко Юрий Юрьевич, спасибо вам за позитив. Продолжаем принимать вопросы по номеру.
0: +7 928 401 2.

0: очень комфортная температура, когда и не жарко, и не холодно, и ветер сильно не дует. Правда, Андрей?
1: Ну вот, когда жарко и когда хорошо, вот тогда. Ну, мы
0: споры
1: будем...
0: наши не прекращаются. Сегодня в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, наш гость, который нас, надеюсь, рассудит, но не получается пока.
1: Гидрометеоролог Ткаченко Юрий Юрьевич. Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, доброе утро.
1: Знаете, вы как то самое кубанское солнышко. Заходите позитивом своим, радуете, и все хорошо получается. Мы спорили с Юлей на протяжении этих нескольких часов, так все-таки должно быть жарко, либо очень жарко. Она почему-то хочет, чтобы было попрохладнее. Вот. Но если мы уж можем говорить о прогнозах. Как, по вашему мнению, изменится климат в ближайшие десятилетия и к чему готовиться жителям России и Кубани в частности?
2: Это самый сложный вопрос вот, по поводу изменения климата, потому что до сих пор в научном мире нет понимания, почему он вообще меняется. Существует масса гипотез, ну, самое известное это человеческий фактор, антропогенное воздействие. Угу. Хотя данные бурение на антарктической станции «Восток», 4000 метров пробурили ледяной щит, показал, что... и там керны, это вот ледяные керны, это своеобразный вообще этот лед, это история, климатическая история Земли. Потому что именно по содержанию дейтерия, это изотоп водорода, можно определить, какая была погода... Бог знает когда там.
1: Ух, то есть...
2: Сотни тысяч лет назад. Потому что чем было теплее, тем больше дейтерия в пробах. Так вот они выяснили, что периоды климата некоторые достигают 100 тысяч лет. И вот все эти ледниковые периоды, потом потепление, перепады температур составляют до 20 градусов на Земле. И это до...
1: Средняя, да, температура?
2: Да, ну, в смысле, вот перепад температуры, вот это понижение до повышения, потом это повышение до понижения. И это доисторическая эпоха, без антропогенного воздействия. Там динозавры вряд ли могли что-то внести там.
1: Ну, они старались.
2: Да, поэтому и не выжили.
0: Да.
2: Но, соответственно, значит... Исходя из этого, можно сделать предположение, и сделали предположение, что все-таки вот эти, мы попадаем сейчас на каком-то таком периоде климата, который именно естественный период климата. Это одна из гипотез, и она согласуется с югославским астрономом Милановичем, который предположил, что все вот эти изменения климата не связаны с тем, что меняется орбита Земли вокруг Солнца и угол наклона Земли. Соответственно, поступает то больше, то меньше тепла, и, соответственно, там, если меньше, то ледниковый период чуть больше, значит, идет потепление, то есть естественный процесс. И основное заключение, что вот антропогенная составляющая, она присутствует, но вклад ее не такой большой, как, в общем-то, средства массовой информации говорят об этом. И, соответственно, и есть гипотеза о том же, что океан свой вклад делает, потому что в океане растворено углекислого газа там в 160 раз больше, чем в атмосфере он находится.
1: Ага.
2: А при повышении на 1 градус температуры поверхности океана большое количество углекислого газа поступает в атмосферу, называемые парниковые газы, которые перекрывают все поступления от деятельности человека. А эти парниковые газы как раз способствуют повышению температуры поверхности Земли. Но причины, почему это происходит, неизвестно, потому что мы знаем об океане меньше, чем об обратной стороне Луны. На Луну человечество высаживалось 6 раз, а в ту же Марианскую впадину там всего 3 погружения было с людьми. И, соответственно, мы в то, что происходит в глубинах океана, ведь мы так до сих пор не знаем. Мы знаем больше о космосе, вот, как ни парадоксально. А там же есть и разломы, через которые поступает тепло от недр Земли в океан, подогревая нижние слои. Соответственно, это тепло распределяется по океану. Течение, которое у нас является тепловой машиной, перенося тепло от экватора к полюсам, тот же самый Гольфстрим известный. Угу. Соответственно, это все тепло перейдет при распределении, и, соответственно, все это влияет на климат и погоду. Но... К сожалению, вот как вы вначале сказали, что наука хоть и развивается семимильными шагами, но мы, к сожалению, очень многого не знаем о своей планете. Поэтому вот...
1: Дорогие наши слушатели и зрители...
2: Гипотезы о климате, они довольно-таки все дискуссионные.
1: Так что мы и шапочки нашим слушателям зимние предлагаем не прятать, и кепочки тоже готовьте.
2: Да.
1: Поэтому будьте готовьте ко всему. Все будет хорошо. Юрий Юрьевич, если бы у вас была возможность выбрать погоду на каждый день, что бы вы выбрали? Вечное лето, вечную весну, может быть, зимние какие-то?
2: Вот мне больше нравится, конечно, теплая погода. Я вот холод так не очень...
1: А вот
2: хорошо.
1: Вот, тепло же для каждого разное. Вот, вам важно, чтобы мы сейчас обозначили градус?
2: Вот. Да, вот
0: важно, где... чтобы рыба ловилась.
2: Главное, нет, самая хорошая погода, это вот где-то плюс 25 градусов, наверное, да. Вот самая оптимальная, самая комфортная.
0: Вот.
2: Пушистые облака на небе.
0: Получается, это ближе ко мне?
1: Получается, да.
0: Вот. Получается, я победила сегодня?
1: Получается, чтобы я не сказал, ты бы все равно. Мне пришлось бы с тобой согласиться. Юрий Юрьевич, мы благодарим вас за этот замечательный рассказ о климате. Вот. И,
0: о погоде.
1: Да, о погоде. Да, мы сегодня тоже узнали, что климат и погода — это, с одной стороны, вещи родственные, но отличаются.
2: Разные, да.
1: О том, что непрерывно на Кубани у нас 1854 года ведется наблюдение, и по нескольку раз в день, и что это 8 раз, да, и что...
2: Ну, у нас стандартные станции, автоматические станции сейчас делают наблюдение через каждые 10 минут.
1: А вот, кстати, сколько станций, если это не секрет, таких автоматических находится сейчас, на Кубани?
2: Сейчас же станции многие ставят, и фермеры себе ставят, и организации. Сейчас их уже больше 300. И это хорошо, потому что чем больше метеостанций, тем точнее прогноз. Желательно, чем больше информации, и для гидрометеорологов информации много не бывает, потому что чем ее больше, тем точнее будет разработка прогноза.
0: Давайте еще...
1: Можем ли мы попросить у профессионального метеоролога рассказать о том, какой замечательный день будет у наших слушателей сегодня после прослушивания эфира?
2: То есть какие дни будут дальше? Дождливые будут, да, у нас еще продолжаться дождливые.
1: А по настроению?
2: А по настроению дождь-то не помеха настроению.
1: Вот это слова специалиста. Ткаченко Юрий Юрьевич, кандидат географических наук, человек, который преподает метеорологию в Аграрном университете нашем кубанском, большом, знаменитом. С вами были
0: Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. И мы такое вот пятничное такое настроение вам пытались сегодня зарядить. До новых встреч. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, Юрий Юрьевич.
1: Ждем вас. Всегда рады. Ну, а эфир передаем нашей дневной команде. Будьте, наши дорогие слушатели, с нами всегда на одной волне. Казак FM, с любовью.
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
6: Здравствуйте, земляки!
7: Мы ансамбль «Креница».
6: Слушайте наши песни на Казак FM.
8: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь. На термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: Лена, а шо это твоя невестка Леночка такая худенькая?
1: Ха, Иванна, а где ты видела, чтоб на гадюках сало росло?
2: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Двое охотников пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается из леса, еле-еле передвигая ноги и неся огромную тушу кабана на горбу. Видя, что приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают: «Колян, а где Петрович-то?»
2: «Петрович? Ой, знаете, Петровичу плохо стало. Он упал и где-то в километрах двух отсюда валяется».
1: «Петровича, как же ты бросил-то Петровича? Что ж ты Петровича-то бросил, кабана-то потащил?»
2: «Ну, так это, Петровича-то никто ж не сопрет».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь. На термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.
0: Казак-ФМ.

Там над пропастью во ржи видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди?

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы! 99,2 FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи могут жаловаться на маленькую зарплату и купить трехкомнатную квартиру за наличные. Это наши соседи могут понять, как сыграла футбольная сборная по крикам соседа за стеной. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Валентины Мироненко из белой глины.

0: выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что такое солнце? Это лампочка или блинчик с медом?
3: Нет, дочь, солнце — это гигантская звезда.
0: Звезды же маленькие.
3: На самом деле звезды огромные. Просто они расположены очень-очень далеко от нашей планеты и поэтому кажутся нам совсем крохотными. А звезда по имени Солнце находится к нам ближе всех других звезд. Солнце — это центр Солнечной системы, такой семьи из 8 планет, и все они вращаются вокруг Солнца. Только представь, возраст нашего Солнца — 4,5 миллиарда лет, вес в 327 тысяч раз больше, чем у Земли, а температура на поверхности — 6 тысяч градусов. Солнце такое яркое, что днем своим сиянием оно затмевает все другие звезды, которые мы обычно видим ночью.
0: А что делает Солнце ночью?
3: Освещает нашу планету с другой стороны. Если бы не Солнце, на Земле не смогли бы жить люди, животные и растения.
0: Почему?
3: Давай в следующий раз расскажу, а?
2: Папа знает.

0: Экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Когда душа поет. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, когда пересмотрят выплаты для многодетных семей, сколько крымских школьников отдохнут в летних лагерях и что привезли севастопольские спортсмены из Геленджика. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 22 мая Социальный фонд России начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты проведут эту работу самостоятельно в проактивном режиме. Как сообщил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, речь идет о заявителях, которым ранее отказали из-за небольшого превышения лимита по доходам. Благодаря новому закону, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% от этого минимума сохраняется и продлевается еще на один год. Более 61 тысячи юных крымчан смогут отдохнуть и поправить здоровье в местных лагерях и санаториях этим летом. На финансирование детской оздоровительной кампании из всех источников запланировали более 2 миллиардов рублей. Как рассказали в Министерстве образования республики, в специальный реестр уже включено 50 загородных лагерей, 380 площадок с дневным пребыванием и 18 лагерей труда и отдыха. Бесплатным отдыхом за счет бюджета полностью обеспечат сирот и детей участников специальной военной операции, а также выделят путевки для ребят из малообеспеченных семей. Севастопольские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на первенстве России по спортивному ориентированию в Геленджике. Всероссийские соревнования собрали более 850 участников из 42 регионов страны. Руслана и Сергей Рыжиковы показали отличные результаты в дисциплине кросс-многодневный. Руслана заняла второе место среди девушек до 21 года, а Сергей стал третьим в категории юниоров до 24 лет. Всего Севастополь на этих стартах представили 13 ориентировщиков. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове солнце спрячется за тучами, ожидаются осадки. В Симферополе воздух прогреется до 16 градусов. В Бахчисарае и Феодосии 15 выше нуля. В Ялте, Алуште и Евпатории термометры покажут плюс 17. В Керчи 18 выше нуля. В Севастополе по прогнозу плюс 17. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Уютное Сакского района. Днем у вас небольшой дождь. На термометрах 18 выше нуля. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

вот и дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Здравствуйте, друзья. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Ну а сегодня замечательный день, как минимум для всего медицинского сообщества нашего региона, потому что сегодня свой день рождения отмечает главный врач специализированной клинической детской инфекционной больницы, главный детский инфекционист Кубани и Южного федерального округа, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Кубанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Нафисет Хакушинова. Я хочу сказать, что Нафисет Хусейновна не просто выдающийся врач и руководитель, это человек, который дарит надежду там, где она особенно нужна. Очень отзывчивая, внимательная, неравнодушная, красивая. Каждый свой день она посвящает помощи маленьким пациентам нашего края. И для каждого она найдет нужное, ласковое слово поддержки. Дорогая Нафисет Хусейновна, принимайте самые теплые поздравления от команды радиостанции «Казак-ФМ», от родителей детей, которым вы помогаете, от ваших коллег, конечно же, от коллектива и подопечных благотворительного фонда «Край добра». Мы все желаем вам крепчайшего здоровья, благополучия, успехов в работе, поддержки близких и коллег, а также множества радостных моментов в жизни. Пусть ваша благородная деятельность и впредь приносит радость выздоровления детям и поддержку родителям. Мы желаем новых профессиональных достижений, надежной команды единомышленников и, конечно же, личного счастья. Пусть ваша доброта возвращается вам сторицей. С днем рождения от всей души!

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут 300-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, не забывайте про нашу электронную почту. На нее можно отправить свой привет или поздравление. Она очень легкая. вареник@казак.фм. Не забываем подписываться и указывать, кому адресуете свои сообщения. Еще раз напомню, что песни в нашем эфире заказывают только дозвонившиеся. По сообщениям музыкальные заявки не выполняются. Поэтому, если хотите поздравить, да еще и песню заказать, пожалуйста, набирайте. 8-928-401-2020. Ну и к этим же цифрам Макс подключен. Вот на него можно писать в случае чего. Из Копанской у нас раздался звонок. Любовь Борисовна, здравствуйте. Добрый день.
5: Здравствуйте, добрый день, Алексей, добрый день, все слушатели Казак ФМ. Сегодня юбилей у нашей кумушки Ливадни Евгении Андреевны, становится Копанская. Поздравляйте, кумовья, мукец Александр Павлович и Любовь Борисовна. Пусть юбилеем поздравляем. Пусть тебе уже 17 лет. А ты все цветешь и хорошеешь. И тебе мы заявляем прямо, душа твоя моложе всех. И хоть ты бабушка и мама, все так же твой завет задорен смех. Добра желаем и здоровья, и жизни радости и светлой. Пусть исполняется желание о самом главном и заветном. Тихо, кумушка.
4: От души присоединяемся. Поздравляем вас, дорогая Евгения Андреевна, с днем рождения и от коллектива нашей радиостанции. Всего самого доброго. И песня какая красивая. Ваша честь была обозначена в качестве музыкального подарка. Это будет «Виа синяя птица». Там, где клен шумит. Друзья, сегодня, напомню, Международный день семей. С чем я вас от души также поздравляю. Всем семьям отдельный привет от радиостанции «Казак-ФМ». Ну и вы присоединяйтесь, поздравляйте своих родных и близких.

0: Казак-ФМ.
1: Сиверский район, село Михайловское. У нас на связи Руслана. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить свою мамочку с днем рождения. Мамочка, добрая и дорогая, неповторимая, сердцу родная. Для кого, пусть не будет секретом, ты самая лучшая мама на свете. Спасибо тебе за бессонные ночи. Мы тебя очень-очень желаем тебе в день рождения вести удачи, любви и везения. От семьи, всю семью хочу маму, семья Балкиных и семья Служу.
1: Руслана, как зовут маму?
2: Людмила.
1: Людмила, какие нежные и теплые слова прозвучали в вашу честь. Мы от души присоединяемся. От всей команды Казак-ФМ приветствуем вас. Поздравляем с днем рождения. Счастья необъятного. Вот прям много-много-много. Ну и красивая песня в вашу честь от Виктории Ланевской. Песня так и называется «Мама». Мы долго с Русланой выбирали, хотели вот самую лучшую, для самой лучшей мамы, для самой любимой мамы. Самая, соответственно, замечательная песня для вас. Поздравляем.

0: Казак-ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам. Здрасте всем, кто настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. Присоединяйтесь, дозванивайтесь, пишите. 8-928-401-2020. Это телефон прямого эфира. И к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Из Табачного у нас звонок. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу сегодня поздравить с днем семьи своих родителей, Александра Мухтарова, Наталью Мухтарову, ну, Краснодар тоже, моему дядьке Виталию Мухтарову, с его жене Наталье тоже, ну, и сестренке Виктории с Александром, ну, и Станицу Успенко Ирине, и еще у нее 23-го день рождения, ну, с наступающим днем рождения пожелать счастья, здоровья, благополучия, уезда, и всех сотрудников с этим замечательным праздничком. Ну и песенку, Алексей, что я заказал.
1: Да, вы заказали не пару с песней «Бог тебя выдумал». Давайте послушаем.

0: Казак ФМ.
1: Город Армавир. Я приветствую в нашем эфире. Ольга Петровна, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Лешенька, здравствуйте. Здравствуй, мой дорогой Казак ФМ. Завтра в городе Краснодаре будет отмечать свой юбилей наша дорогая сечкарь Раиса Петровна. Мы все родственники из города Армавира, ее знакомые, все поздравляем ее с юбилеем, с днем рождения. Пусть годы бегут и бегут, не беда. А рядом здоровье шагает всегда. И счастье, как птица на крыльях летит, чтоб сердце свое не знало горе и обид. Чистого мирного неба, ясного солнышка, радости побольше, поменьше сообщений и всего-всего самого земного благополучия. Леша, тебе большой поклон и спасибо.
1: Спасибо. Благодарю вас, дорогая Раиса Петровна, с наступающим днем рождения. Поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Ну и сам повод напомнить о том, что в субботу и воскресенье варенички по письмам, они выходят в записи, и, соответственно, чтобы попасть и стать участником данной программы, нужно написать письмо заранее, потому что программы Виктория готовит также заранее, и, соответственно, сообщения и звонки в субботу и воскресенье не принимаются. К чему я это? К тому, что если вы письмо не отправили на субботу и воскресенье, а дни рождения у ваших родных, близких и просто хороших людей, которых вы хотите поздравить, как раз и выпадают на субботу и воскресенье, поэтому давайте либо сегодня поздравлять с наступающими поводами, либо уже в понедельник, по факту с наступившими. С 12 до 13 вот в данное время в этом часе можно, и с 20 до 21 часа в вечерней программе «Вареночки» есть у вас такая возможность. Здравствуйте! Хотим поздравить с юбилеем, с 80-летием любимую, дорогую, замечательную нашу именинницу и вашу поклонницу, черкасскую Любовь Ивановну, из станицы Стародеревянковской Каневского района. Дорогая бабуля, поздравляем тебя с юбилеем. Ты настоящий пример мудрости, доброты и силы духа. Желаем, чтобы в этот замечательный день рядом были все родные и друзья, и близкие. Пусть сегодня для тебя звучат только самые искренние сердечные пожелания. Ты самый добрый человек. Пусть судьба отмерит тебе еще множество счастливых лет, наполненных радостью и теплом. Сохраняй свое здоровье и бодрость духа. Продолжай делиться с нами неиссякаемым оптимизмом и любовью к жизни. А мы, в свою очередь, постараемся всегда быть твоей опорой и поддержкой. Счастья тебе! Долголетия! С днем рождения! С любовью и уважением! Ваша сестра Галина, дочь Надежды, зять Владимир, внуки Евгений, Алина, Иван, Анастасия, Владимир, Виталина, правнуки Матвей, Майя и Платон. Вот какая вы богатая и счастливая. Дорогая Любовь Ивановна, с юбилеем, с 80-летием приветствуем и поздравляем вас от всей команды радиостанции «Казак ФМ», вашей любимой радиостанции. Нам очень приятно сегодня вас поздравить в прямом эфире. Долголетия! Бодрости, замечательнейшего настроения, как написали ваши родные, вот такой же жажды к жизни, и передавайте эту жажду всем последующим вашим поколениям, правнукам, праправнукам и прапраправнукам. Всего самого доброго, с юбилеем. Амельченко Ольгу из станицы Динской, с днем рождения, здоровья, удачи, всего самого лучшего, поздравления от всех родных прилетело, и мы тоже вас, Ольга, приветствуем также от коллектива нашей радиостанции. Ольга Алексеевна Свинцова, с днем рождения, здоровья и любви на все времена. Обнимаем, целуем. Приволяне, Каневчане и хутор труд. Всем волшебных выходных от Валентины. В частности, это сообщение прилетело. Ну что, еще чуть позже обязательно вернусь к вашим электронным приветам и поздравлениям. 8-928-401-2020. Эти же цифры нашего мессенджера «Макс». Удобнее писать — пишите, лучше всего набирайте, дозванивайтесь, если хотите еще и песню заказать. Все обязательно у вас получится. И прежде чем песня появится в нашем эфире, еще маленькое отступление. Друзья, уже в ближайшее воскресенье в проекте «Разговор за жизнь» поговорим на актуальную тему. В чем она заключается? Ровно через 2 недели у наших детей, у наших старшеклассников начнутся основные госэкзамены, единые госэкзамены. Вот об этом мы и поговорим с моей гостьей, экспертом, в каком формате будут госэкзамены проходить, какие изменения, что ждет, Поэтому тема очень, мне кажется, интересная получится. И я также по традиции призываю вас присоединиться к нашей беседе. Также отправлять свои вопросы, те, которые вас беспокоят, которые я адресую моей гости. Или, может быть, вы хотите голосовой вопрос отправить тоже в наш МАКС 928-401-2020. И в воскресенье в 20 часов они прозвучат, и вы получите ответы на те вопросы, которые вас интересуют. Ну, в частности, наверное, призываю больше родителей старшеклассников присоединиться.

повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400

0: Пермского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
1: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
2: Мареночки! На Казак-ФМ.
3: Продолжаем, друзья. Двигаемся далее. Из Краснодара следующий звонок у нас раздался. Надежда Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
4: Добрый день, Люшенька. Я хочу поздравить свою зятечку Ермоленко Александра Ивановича с наступающим днем рождения. Дорогой мой зятек, прими самые сердечные поздравления с днем рождения. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний и всего тебе самого доброго и хорошего. С уважением тебе, твоя теща. И, пожалуйста, песенка, Лешенька. Спасибо большое.
3: Да, музыкальный привет замечательный. Уважаемый Александр Иванович, принимайте поздравления от нашей команды с наступающим днем рождения, успехов. Вам всего самого доброго. Вам хороший человек. Добрый день. Хотим поздравить любимого кума Чесниченко Николая Николаевича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, долголетия, силы воли, силы духа. С уважением, кумушка Саянова Лебедевич Валентина Николаевна. Также к поздравлению присоединяется Людмила Юрьевна из соцзащиты. И в силу Михайловской улетает это поздравление. Николай Николаевич, крепко жму руку. Всего вам самого доброго. Поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Ну что, друзья, давайте еще сообщение. Да здесь, понимаете, многие пишут, вот отправили в начале часа, а когда будет поздравление? Ну как же я вам могу сказать, когда оно будет? Вот видите, первая половина у нас была посвящена женщинам, ну как-то мужчине женскую песню. Негоже дарить, дождался, когда соответствующий музыкальный привет появится, поэтому для вас, мужчины-именинники, также эта песня прозвучит, и я с удовольствием читаю ваше сообщение. Добрый день! Хочу поздравить с днем рождения Виктора Ивановича Лелека. Желаю ему здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго. Это у нас от Валентины. Сообщение прилетело. Поздравляем ординарцева Виталия из Крыловской с 45-летием. Здоровья, успехов во всем и всегда. И достойного заработка. Мы уже подъезжаем. Ждите. Уже въехали в ваш благодатный край. С поздравлениями Юра и Наташа из Ставропольского края. Вот сейчас посигнальте. Что мы уже на подъезде. Хорошо, что вместе с радиостанцией Казак-ФМ. С днем рождения! Поздравляем!

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Ну и, к сожалению, всего лишь один звонок я еще успеваю принять. Дневной программе по заявкам он раздался из Каневского района, из поселка Веселый. Людмила, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте. Завтра у моей любимой сестрички из города Краснодара, микрорайон Молодежный, Любославская Ирины Владимировны, день рождения. Я хочу ее поздравить, пожелать ей здоровья, счастья, терпения очень много-много. И всего самого-самого наилучшего. И песенку ей в подарок.
1: Да, договорились. «Желтые тюльпаны» вы обозначили в качестве музыкального. Привет, Наташа Королева появится в нашем эфире. Ирина Владимировна, с наступающим поздравляем и от Казак-ФМ. Всех благ вам, всего самого доброго.

0: Казак ФМ.
1: Ну, сейчас у меня время дочитать ваши электронные приветы и поздравления, и все, и буду прощаться в программе «Вареночки» до понедельника. Добрый день, Алексей. Разрешите от всего сердца поздравить вас и вашу семью, а также семьи вашего коллектива и семьи моих родных и друзей с праздником. Это от Веры Пищулиной сообщение прилетело. Спасибо большое. Вот, кстати, и в вашу честь поздравить золотых юбиляров Пищулиных Веру Николаевну и Петра Михайловича с их знаменательной датой. Одновременно сегодня день семьи. Сияйте золотом еще столько же. Здоровья вам, удачи, благополучия, любви от детей и внуков, исполнения желаний. Горько, горько, горько прокричала Татьяна Бородина. Татьяна Григорьевна из Павловской. Поздравляем. Поздравьте мою любимую женушку Наташеньку Черткову с юбилеем. Желаю ей всего самого хорошего. Счастья, здоровья, успехов в работе, спокойствия в семье и мирного неба. Муж Андрей и сын Тарас. От души, Наташ, вас приветствуем и поздравляем. Поздравления для Ольги Амельченко, дорогая наша мамочка. Поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо тебе за то, что ты есть. За тепло в доме, за уют, за смех. Ты наш главный человек, надежный тыл и вдохновение. Мы восхищаемся твоей красотой, мудростью и бесконечным терпением. Оставайся всегда такой же невероятной. Мы тебя очень любим. От твоих дочек Эльвиры, Евгении и мужа Николая. Это сообщение прилетело. Поздравляем, уважаемая Ольга, и от команды Казак ФМ. Добрый день, Алексей. Прошу поздравить нашу маму Сюсюкайла Людмилу Михайловну с 77-летием от семей Лемишевых, Сюсюкайла и Артемюк. Пожелать здоровья, долголетия. И мы того же желаем вам, дорогая Людмила Михайловна. Какая красивая дата. Две семерочки у вас. Дай вам Бог всего самого хорошего и долголетия, и крепчайшего здоровья. Обязательно. Здравствуйте. Поздравьте с днем рождения Куличкину Полину от девочек из ансамбля «Задорушка». И от девочек из «Задорушки», и от мальчиков и девочек от коллектива «Казак ФМ». Поздравляем, конечно же, от всей души. Ну вот все, собственно, друзья. Вам хочется пожелать хорошего дня, легкой пятницы в нашей компании. Оставайтесь на волне Казак ФМ, потому что все самое интересное только здесь. Вы это знаете, вы это помните. Меня же зовут Алексей Орлов. В воскресенье услышимся в проекте «Разговор за жизнь». Ну а в понедельник уже вернусь в программу «Вареночки». Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько семей поборется за победу во всероссийской игре, что начали производить на новом заводе в Крыму и где бесплатно можно посмотреть спектакли и кинофильмы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 20 тысяч семейных команд со всей страны примут участие во втором сезоне всероссийской игры «Семейная зорница». К проекту уже присоединились более 93 тысяч взрослых и детей. Теперь им предстоит проявить свою смелость и находчивость маршрутных квестах, военно-тактических заданиях и творческих конкурсах. Главная цель соревнований – сплотить участников и укрепить связь поколений. Помогать семьям готовиться к финалу будут опытные наставники из числа ветеранов специальной военной операции. Финал «Семейной зорницы» пройдет в конце лета, где 89 лучших команд поборются за звание сильнейших. Современный завод по производству минеральной ваты запустили в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, мощность нового предприятия составляет 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Эта автоматизированная линия стала одной из самых передовых на всем юге России. Завод будет выпускать качественные тепло- и звукоизоляционные материалы для промышленного и гражданского строительства. По словам главы региона, новое производство не только полностью закроет потребности полуострова, но и откроет перспективы для поставок минеральной ваты в соседние регионы. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Крыму в предстоящую субботу, 16 мая. В этом году главная тема масштабного проекта – «Родное». Десятки культурных учреждений полуострова подготовили для гостей бесплатные вечерние программы. Например, в Ялтинском доме музея Чехова артисты покажут спектакль и знаменитый фильм «Дама с собачкой». В Симферопольском этнографическом музее устроят показ модной коллекции народных костюмов, а на территории Севастопольского Херсонеса таврического посетителей будут встречать ожившие античные девы и средневековые рыцари. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи, по прогнозу, 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18. На градус ниже покажут термометры в Алуште. В Ялте до 15 градусов. В Севастополе синоптик обещает плюс 19. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Тополевка Белогорского района. У вас завтра без осадков. На термометрах 18 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Бубен — это не просто национальный музыкальный инструмент коряков. Это часть их мира. Каждая семья имеет свой бубен. Чтобы его сделать, надо найти хорошее дерево. Весной срубают березу или ольху, обтесывают с обеих сторон. Получается гладкая пластина. Ее опускают в горячую воду, чтобы стала мягкой, и образуют круг. В нем сверлят несколько отверстий, куда вставляют деревянные гвоздики. На обруч натягивают шкуру и покрывают рыбьим клеем. С внутренней стороны крепят металлические колокольчики. Палочку для бубна делают из китового уса, либо из дерева, обмотанного шкурой оленя. Под громкие звуки бубна шаманы общались с духами, а духи передавали через него свою волю к людям. Бубен — это атрибут, который сопровождает важные события жизни коренных народов Севера — охоту, обряды, игры детей. А еще есть праздник бубна. Отмечают его по настроению. Коряки говорят: «Хочешь петь — пой, играть — играй, хочешь идти на охоту — не откладывай, иди». Со старины так ведется. А петь, играть, танцевать мы любим. Вот так и праздник бубна. Можно днем, вечером, утром, в любое время года, когда хочешь. Гости могут приходить со своими бубнами, будет еще веселей. Вот такой он, бубен. Радость, праздник, суть, душа корякского народа.
2: Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один кум жалуется другому. Ты представляешь? Вчера в суде был, ага. И суд мне штраф присудил 5000 рублей за то, что я Василя свиньей назвал. Причем, знаешь, что самое смешное? Что прошлый раз, когда случилось то же самое, с меня всего 3000 взяли, а сейчас целую 5000.
2: Ну так, кума, а что ж ты хотел-то? Сам же знаешь, свинина-то подорожала.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: світі 100 літ.
1: Різні народи, різні традиції, а земля одна. Казак ФМ.
2: Добрые соседи.
3: Дом его высок, а каша жидка. Так говорят шорцы про жадного человека. Среди них такие были большой редкостью. Предки этого исчезающего кузбасского народа жили родами. Во главе родовой общины стоял паштык. Его выбирали на семейном собрании. Вообще шорцы или горные татары, так называли их в 17 веке казаки, все решали сообща. У каждой общины была своя деревня, своя часть тайги для охоты и даже берлоги медведей, на которых они планировали охотиться, помечали их родовым знаком, чтоб чужой не позарился. Если среди ваших соседей есть шорцы, а это вполне может быть, ведь в Краснодарском крае их живет 10 представителей этой национальности, то это наверняка очень порядочные, скромные и гостеприимные люди. Шорцы, пожалуй, единственный в мире народ, у которого сроду не было в сердце корысти. Всю жизнь они безропотно платили ясык, дань, пушниной и железом более воинственным соседям, сначала киргизам, потом русским. Бок о бок, прожив с русскими более 3 веков, шорцы переняли не только православную веру и фамилии, но еще и пчеловодство, санки и название своих же традиционных блюд, например, пилбен или попросту пельмени. С ним связан старинный тест. Только хорошая хозяйка могла распределить фарш и тесто так, чтобы при приготовлении не осталось ни одного лишнего кусочка. Без пилбен не обходится ни одно праздничное застолье. Но когда вам подадут их в гостях, не удивляйтесь. Шорские пельмени огромные, размером с пирожок, а начинены не только рубленным мясом, но и кедровыми орешками. В прежние времена их еще и варили по-особенному. В молоке. Кушать их тоже нужно уметь. Взять руками или надколоть вилкой, потом немного надкусить, выпить бульон и только потом доесть оставшуюся часть. Русским от шорцев достался другой обычай – повязывание разноцветных ленточек на деревьях. Шорцы делали это по особым праздничным дням. Приготовленные заранее темные ленточки, чалам, сжигали в огне, чтобы ушло все плохое, а белые, розовые и голубые повязывали на ветку березы. Именно береза, считают шорцы, может передать духам природы наши просьбы о благополучии для всех людей, для семьи и только потом для себя.
2: Добрые

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько семей поборется за победу во всероссийской игре, что начали производить на новом заводе в Крыму и где бесплатно можно посмотреть спектакли и кинофильмы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 20 тысяч семейных команд со всей страны примут участие во втором сезоне всероссийской игры «Семейная зорница». К проекту уже присоединились более 93 тысяч взрослых и детей. Теперь им предстоит проявить свою смелость и находчивость в маршрутных квестах, военно-тактических заданиях и творческих конкурсах. Главная цель соревнований – сплотить участников и укрепить связь поколений. Помогать семьям готовиться к финалу будут опытные наставники из числа ветеранов специальной военной операции. Финал «Семейной зорницы» пройдет в конце лета, где 89 лучших команд поборются за звание сильнейших. Современный завод по производству минеральной ваты запустили в Крыму, как сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мощность нового предприятия составляет 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Эта автоматизированная линия стала одной из самых передовых на всем юге России. Завод будет выпускать качественные тепло- и звукоизоляционные материалы для промышленного и гражданского строительства. По словам главы региона, новое производство не только полностью закроет потребности полуострова, но и откроет перспективы для поставок минеральной ваты в соседние регионы. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Крыму в предстоящую субботу, 16 мая. В этом году главная тема масштабного проекта – «Родное». Десятки культурных учреждений полуострова подготовили для гостей бесплатные вечерние программы. Например, в Ялтинском доме музея Чехова артисты покажут спектакль и знаменитый фильм «Дама с собачкой». В Симферопольском этнографическом музее устроят показ модной коллекции народных костюмов, а на территории Севастопольского, Херсонеса, Таврического посетителей будут встречать ожившие античные девы и средневековые рыцари. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи, по прогнозу, 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18. На градус ниже покажут термометры в Алуште. В Ялте до 15 градусов. В Севастополе синоптик обещает плюс 19. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Тополевка Белогорского района. У вас завтра без осадков. На термометрах 18 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Года вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

По пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.

0: мечты.
1: Эх, братцы!
2: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: бачили, що це?
1: Что означает слово «млын» на черноморском казачьем диалекте? Мы спросили у прохожих, и вот что нам ответили.
0: Ты бач, як оно!
2: Млын – это пропеллер маленький.
3: Млын? Ой, что-то с посудой. Какой-то типа горшок или что-то такое.
4: Млын – что-то молоть, измельчать.
2: Млын – мельница.
5: Млын? Может быть, горшок для молока?
6: Мулын вымазался в муляку, идет как мулын. В речке муляка такая.
1: На самом деле млын – это мельница. Вообще мукомольная техника прошла большой путь развития. От зернотерки и ступки до современных механизированных мельниц. Тем временем «млынец» означал блин, который готовили из муки, в том числе гречневой. Он был разных размеров, но обязательно делался на молоке. Вот це так.
0: По пути с «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Дорогие земляки, казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро, будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!

Участники акции «Знай наших» – ансамбль народной и казачьей песни «Раздолье», поселок Лорис.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько семей поборется за победу во всероссийской игре, что начали производить на новом заводе в Крыму и где бесплатно можно посмотреть спектакли и кинофильмы. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Свыше 20 тысяч семейных команд со всей страны примут участие во втором сезоне всероссийской игры «Семейная зорница». К проекту уже присоединились более 93 тысяч взрослых и детей. Теперь им предстоит проявить свою смелость и находчивость в маршрутных квестах, военно-тактических заданиях и творческих конкурсах. Главная цель соревнований – сплотить участников и укрепить связь поколений. Помогать семьям готовиться к финалу будут опытные наставники из числа ветеранов специальной военной операции. Финал «Семейной зорницы» пройдет в конце лета, где 89 лучших команд поборются за звание сильнейших. Современный завод по производству минеральной ваты запустили в Крыму. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, мощность нового предприятия составляет 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Эта автоматизированная линия стала одной из самых передовых на всем юге России. Завод будет выпускать качественные тепло- и звукоизоляционные материалы для промышленного и гражданского строительства. По словам главы региона, новое производство не только полностью закроет потребности полуострова, но и откроет перспективы для поставок минеральной ваты в соседние регионы. Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Крыму в предстоящую субботу, 16 мая. В этом году главная тема масштабного проекта – «Родное». Десятки культурных учреждений полуострова подготовили для гостей бесплатные вечерние программы. Например, в Ялтинском доме музея Чехова артисты покажут спектакль и знаменитый фильм «Дама с собачкой». В Симферопольском этнографическом музее устроят показ модной коллекции народных костюмов, а на территории Севастопольского, Херсонеса, Таврического посетителей будут встречать ожившие античные девы и средневековые рыцари. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи, по прогнозу, 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18. На градус ниже покажут термометры в Алуште. В Ялте до 15 градусов. В Севастополе синоптик обещает плюс 19. Про зонтики можно забыть. Привет отправляем в село Тополевка Белогорского района. У вас завтра без осадков. На термометрах 18 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Года вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

звонит недавно дочь и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Степан, здорово, здорово. Здорово, Никол, как дела твои? Хорошо, а что это ты делаешь тут? Да вот готовлю, знаешь, это, заливную рыбу.
2: Ух ты, а ты что, умеешь заливную рыбу готовить?
1: Да я тебя умоляю, что ее готовить? Кусочек воблы, глоточек пива, вот и залилась рыба.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Если у тебя нет друга, ищи, а найдешь – береги. Гласит поговорка одного из малых народов Сибири – эвенов. Полтора столетия назад они пришли на север вслед за стадами оленей и навсегда обосновались в этих безлюдных, но благодатных местах. Какой путь привел на Кубань тех 10 эвенов, что числятся нашими соседями, неизвестно. Но, может быть, именно они будут развивать на юге новую отрасль сельского хозяйства – оленеводство. Культура, одежда, народные промыслы и даже песни и танцы эвенов похожи на все то же самое у эвенков. Однако на самом деле это совершенно разные этносы. Язык их почти идентичен, а вот менталитет разный. Эвены – морской народ, представители Приморья. Эвенки – представители Саян. Географически между ними тысячи километров. Да и внешне их можно различить. Эвены – несколько миниатюрнее эвенков. К гостям они во все времена относились с уважением, так как жили в труднопроходимых и малонаселенных местах уединенно, отдельными семьями. В большие компании общины собирались только по праздникам, например, чтобы встретить эвенский Новый год. По преданию, в это время открываются двери между мирами, и можно достучаться до высших сил, если загадать желание и завязать ленточку на особой веревке. Сделать это могут не только эвены, но и их гости, а потом отведать уникальную эвенскую кухню. Гостям к чаю из шиповника и листьев багульника эвены подают к столу то, что считается у них деликатесом. Сырой костный мозг, вареные оленьи языки вместе с сушеным мясом и костным жиром. Все это почитается за хорошее угощение. Одно из блюд под знакомым нам названием хурча или харчо у эвенов вовсе не суп, а оленина, лосятина или баранина, нарезанная длинными узкими полосками и высушенная на солнце. Есть в меню у них и кровяная колбаса. Готовят ее эвены примерно так же, как и мы, только добавляют не крупу, а жареный лук. Ну а самое изысканное блюдо – уюча – квашеные рыбные головы. Рецепт и не просите. Уж очень это экзотическая пища. Но заходить к эвенам в гости все же не стесняйтесь. За долгие годы добрососедских отношений эвенские хозяйки

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, когда российские школьники начнут сдавать государственные экзамены, где строят новую объездную дорогу и кого приглашают на творческий конкурс в Ливадийский дворец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году единый государственный экзамен сдадут свыше 747 тысяч человек. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что основной этап испытаний стартует 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок. Кроме того, основной государственный экзамен сдадут более 1,5 миллиона девятиклассников, а уже с 2028 года для них планируют ввести третий обязательный предмет – устный экзамен по истории. Масштабное строительство нового участка трассы Симферополь-Ялта в обход Алушты планируют завершить к ноябрю этого года. Работы на объекте идут строго по графику. Сейчас подрядчики возводят искусственные сооружения, переустраивают инженерные сети, укладывают свежий асфальт. На строительной площадке задействовали необходимое количество тяжелой спецтехники и рабочих бригад. Ливадийский дворец-музей приглашает юных художников от 5 до 18 лет принять участие в творческом конкурсе «Ко дню экологии». Организаторы предлагают ребятам создать рисунки, которые расскажут о красоте окружающей среды и важности защиты природы. Выполнить работу можно в любой технике – акварелью, гуашью.

пастелью или фломастерами. Отправить фотографию или скан рисунка на электронную почту музея необходимо до 31 мая. Имена победителей, которые получат грамоты и памятные подарки, назовут 5 июня. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается ясная погода, осадки маловероятны. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи по прогнозу 19, в Феодосии ожидается плюс 18, на градус ниже в Ялте и Алуште, в Севастополе по прогнозу плюс 19. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. Завтра у вас без осадков, термометр покажет плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак-ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф Комфорт Плюс заказал. Летите домой.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты любишь картошку?
3: Конечно.
0: И я люблю, особенно жареную. А русские богатыри ее любили?
3: Нет, они ее никогда не пробовали. Картофель появился в России всего 300 лет назад. Это растение родом с другого континента, из Южной Америки. И там его употребляли давным-давно, много тысяч лет подряд. А вот в Европе о картофеле узнали, когда мореплаватели открыли Америку и привезли из-за океана эту диковинку. Сначала европейцы выращивали картофель из-за цветов. Во Франции маленькими бело-синими букетиками цветов картофеля украшали свои наряды самые знатные и богатые люди. И даже сам король. В России сначала тоже картофель выращивали для красоты.
0: А чего все ее не ели? Готовить не умели, что ли?
3: Боялись отравиться. Сначала люди пытались есть плоды, которые появляются на месте цветков. Небольшие ягоды. А они ядовиты. Съедобны у картофеля только подземные клубни.
0: Подземные клубни — это что, клубника под землей?
3: Нет, клубни — это видоизмененные побеги. Почти как стебли, только под землей. В месте утолщения побегов образуются клубни. В них растение запасает питательные вещества. Поэтому картофель такой сытный, съел немного и наелся. Когда крестьяне поняли это, то очень полюбили картошку. И теперь она распространена во всем мире. Иногда этот продукт еще называют вторым хлебом. Он такой же недорогой и питательный.
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы, 89,5 FM.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь. Вот пьяный придешь 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура! Видала? Накаркала!»
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда российские школьники начнут сдавать государственные экзамены, где строят новую объездную дорогу и кого приглашают на творческий конкурс в Ливадийский дворец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году единый государственный экзамен сдадут свыше 747 тысяч человек. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что основной этап испытаний стартует 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок. Кроме того, основной государственный экзамен сдадут более 1,5 миллиона девятиклассников, а уже с 2028 года для них планируют ввести третий обязательный предмет – устный экзамен по истории. Масштабное строительство нового участка трассы Симферополь-Ялта в обход Алушты планируют завершить к ноябрю этого года. Работы на объекте идут строго по графику. Сейчас подрядчики возводят искусственные сооружения, переустраивают инженерные сети, укладывают свежий асфальт. На строительной площадке задействовали необходимое количество тяжелой спецтехники и рабочих бригад. Ливадийский дворец-музей приглашает юных художников от 5 до 18 лет принять участие в творческом конкурсе «Ко дню экологии». Организаторы предлагают ребятам создать рисунки, которые расскажут о красоте окружающей среды и важности защиты природы. Выполнить работу можно в любой технике – акварелью, гуашью, пастелью или фломастерами. Отправить фотографию или скан рисунка на электронную почту музея необходимо до 31 мая. Имена победителей, которые получат грамоты и памятные подарки, назовут 5 июня. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается ясная погода, осадки маловероятны. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи по прогнозу 19, в Феодосии ожидается плюс 18, на градус ниже в Ялте и Алуште, в Севастополе по прогнозу плюс 19. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. Завтра у вас без осадков, термометр покажет плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланч, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: как у нас дела, так как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Так как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?
1: По небу плывет луна,

Добрый вечер, здравствуйте, с пятницей вас. Ваша сваха Виктория Никитюк в студии радио «Казак-ФМ». Это программа «Сваха», программа знакомств. И сегодня напомню вам, как и всегда в начале программы, как работает этот проект «Сваха». Вы должны знать наш телефон +7 928 401 2020. Вы звоните, если вам понравился тот, кто участвует сегодня в программе. Звоните или пишите в Макс. Макс таков же, +7 928 401 2020. А что вы пишете? Можно телефон героя? Марины, Ирины, Сергея, Виктора. В общем, кто участвует, с тем и знакомитесь. Но можно задавать ваши вопросы по проекту +7 928 401 2020 прямо во время программы. Звоните и после, ровно час, я, Виктория Никитюк, в студии для того, чтобы ответить на вопросы по проекту «Сваха». Это не лично такой вот, некоторые превращают этот час в личные разговоры. Нет, это только «Сваха», если нужно познакомиться с героем, оставить вашу заявку на участие, либо взять, ну, телефон, сказала, да, или какие-то вопросы задать. Вы можете писать заявки на участие в «Макс», в том числе, обязательно с пометкой для Виктории, или есть такой еще электронный адрес radio@kazak.fm. И вот я, «Сваха», просматриваю там ваши заявки, буквально ваше имя, возраст, откуда вы, хочу поучаствовать в программе. Если хотите что-то о себе рассказать, расскажите, это всегда интересно. Я эти письма храню в специальной папке, когда подходит ваша очередь, достаю письмо и вспоминаю, с чего же все начиналось. Ну, давайте перейдем к нашему герою. Еще раз повторю, телефон +7 928 401 2020. Сегодня наш участник Игорь, ему 36 лет, он живет в станице Привольная. Но интересно, когда мы разговорились с Игорем, я узнала, что они с семьей, когда Игорь был мальчиком, в первом классе учился, он уже в Привольное, приехали из Тольятти. Вдруг какие-нибудь земляки, заинтересуетесь. Вот, Игорю 36, он был женат недолго, разведен уже давно, детей не случилось, а ситуация такая, что, ну, никак, знаете, все мы привязаны к мамам, как говорят, эту пуповину очень трудно разорвать, да ее невозможно. И вот, знаете, даже слушаю истории, когда с мамой не очень, или уж очень не очень, и к психологам ходят, и как, и все равно эта нить, ну, наверное, должно быть все хорошо, эту нить невозможно, все равно, все мысли, все это слово «мама», оно какое-то волшебное, наверное, неспроста знаем мы все. Так вот, пришлось разойтись, Игорь говорит, что он такой человек, что не пойдет знакомиться ни на улице, говорит, сам никуда не пойду, и услышал о «Свахе» и решил поучаствовать. Рост Игоря 1,83 м, при весе 78 килограммов. У него серо-голубые глаза, он носит короткую стрижку, светло-русый. Вот образование. Сначала он среднее образование в колледже получил, на механика отучился, а потом получил высшее образование инженер-механик. Работает в строительстве в Краснодаре, сейчас снимает жилье. По гороскопу рак, змея. Мудрый такой. А рак, да, мягкий такой. Так, жилье снимает, сказала вам. Почему я спросил, Игорь, говорю, свое жилье, но уже взрослый, 36. Он, на что он ответил? География важна. Вы понимаете? Вот познакомлюсь, я же хочу семью и навсегда. Познакомлюсь, и надо знать, где, и вот тогда буду решать. В общем, тогда и будем строить планы. Есть автомобиль, водит, и Игорь сказал, что практически целыми днями он с работой связан за рулем. По характеру, подчеркивает, простой и добрый, я вам сразу скажу. Я услышала в этом мужчине очень деловые нотки, серьезные, на что вот, на мой вопрос, я говорю, я вот слышу, что вы деловой. Он говорит, ну да, если я берусь за дело, я серьезно довожу его до конца, и мне это очень понравилось. Легкий на подъем, Игорь, мы, знаете, похохотали, он с чувством юмора, веселый такой. Легкий на подъем, но было бы с кем, вот так сказал, веселый, да. Увлекается, говорит, вот сейчас нет семьи, как-то таких основных увлечений нет, после работы сериалы всех жанров, кроме мелодрам. Я тут, вот тут я похохотала, думаю, ага, влюбишься, никуда не денешься, влюбишься, доженишься, и будешь смотреть со своей любимой, и мелодрамы в том числе. Хотя, быть может,

это время займетесь чем-то другим. Друзья у Игоря все привольные. Сказала вам, да, что хорошая семья, старший брат, дружная семья. Я всегда спрашиваю: папа, мама. Игорь говорит: да, мы дружны. И девочки, дорогие мои невесты, это очень хороший показатель, когда пример родителей, вот старший брат, все в порядке. Вот я считаю, что надо брать Игоря, поэтому знакомьтесь. А Игорь одевается, спортивный стиль у него, ну, в силу работы, конечно, стройка. От 29 до 37 лет мы ищем невесту. Не сильно полную, в теле нравятся женщины Игорю. Худеньких рассматриваем, чтобы не была вот связана с мамой. Как связана с мамой должна быть девочка? Должна. Мы с Игорем об этом поговорили. Он не против дружбы, любви между мамой и дочкой, хороших очень отношений, но чтобы семейная идиллия была в том, чтобы решали вдвоем. Муж и жена, да, Игорь, и плюс прекрасная его дама, которая появится, я уверена, сразу после этой программы. Вот, чтобы вот не рулила мама в семье, вот так сказала я, вот по-честному вам. Мы поговорили о детях. Я спросила: Игорь, есть ли с ребенком? Потому что от 29 до 37, да, это уже такой возраст, уже женщины могли быть и в браке, и детки. Он сказал: да, с детьми я рассматриваю, но чтобы это был один ребенок, ну, я говорю о том, что сказал герой. И чтобы планировала еще от Игоря, потому что у Игоря деток нет. Он очень хочет стать отцом, хорошим семьянином. В общем, я как ведущая этой программы, а вы мне доверяете, я это знаю, очень советую, девочки. Игорю 36, рост 1,83 м, вес 78 килограммов, привольно живет. Переехал когда-то очень давно из Тольятти. Работает, деловой, простой, подчеркивает, добрый. Я считаю, что это важно. Игорь, я желаю вам найти ту самую. И так хочется, чтобы с нашей помощью, с помощью радио Казак ФМ, программы «Сваха». Вот мне очень понравился наш герой. Звоните. Плюс 7-928-401-2020 и знакомьтесь. Наша программа продолжается.

0: FM.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Каждый день на Казак-ФМ душа поет о воле.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда». Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
0: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства.

rsn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: Друзья, ну вот буквально за песню рекламный блок, столько звонков, и были вопросы, на которые я отвечу для всех. Например, Тамара позвонила и спросила, а вот кто может участвовать в вашей программе? Вот у меня трое деток, мне столько-то лет, могу, слушайте, Тамара, какая разница, сколько деток? Любви дети не мешают. Это уже как заказывает герой, а может быть, оно прозвучало как-то не так. Игорь сказал так. А, Томочка, я вам хочу сказать, я на Первом канале, когда увидела, вот аналог нашего проекта видела, и пришла красавица, у которой пятеро детей, и за нее бились эти три жениха, как у них там по условиям программы, и что, и ведь она совсем не вышла одна из студии, поэтому я считаю, а еще мне интересно было, однажды, я заглядываю же к конкурентам, был мужчина с Кубани, и я подумала, что-то больше 60 ему. Что ж ты не обратился в нашу сваху? Да, конечно, Григорий сейчас звонил из выселок, спросил, большая ли очередь. Большая очередь. И сначала на Тамары вопрос отвечу. Тамара, в нашей программе могут участвовать от 18 и до бесконечности. Но дело в том, что 18-летних я отговариваю. До 22, до 23 я этих людей отговариваю, потому что, я считаю, у вас столько возможностей, друзья мои. Хотя, если вы настаиваете, то беру в программу. А еще про деток вообще там, Томочка, не говорю, и инвалиды обращаются, люди с ограниченными возможностями тоже хотят счастья и любви. И это закономерно, что мы, конечно же, все по очереди, вы попадаете в эту программу. Не раз так было и будет. Поэтому, Тамара, пишите заявку. Вы сказали, я подумаю, час я буду дежурить, пожалуйста, подумайте. Еще такой был вопрос. А я вот на прошлой неделе оставила свою заявку, и вот в пятницу ждала, у вас другой герой. Нет, друзья мои, так не может быть. Я говорю вам, что очередь у нас, большая очередь. Проект идет только раз в неделю, и поэтому придется подождать. Да, звоню я в пятницу, в четверг или в пятницу, но вы должны, вот мы сначала с вами разговариваем, я вам рассказываю, как программа, да, потом уже героя опрашиваю. По пятницам берите трубку, потому что сегодня 4 человека, у которых подошла очередь, они почему-то не взяли трубку, и поэтому я пришла к нашему герою Игорю, которому 36 лет, он живет в Привольной, работает в Краснодаре, строительством занимается, но он по образованию инженер-механик, высшее образование, по гороскопу рак, змея, снимает пока жилье, будет семья, сказал, задумаюсь. Вообще семья очень у Игоря хорошая. Мама, папа, брат старший. Игорь был женат, давно разведен, ему сейчас 36, и детей в том браке не случилось. Поэтому Игорь сегодня говорит, что если с одним ребенком я согласен, и, конечно же, женщина должна хотеть родить от Игоря. Игорь хочет стать отцом. По характеру деловой, простой, серьезный, добрый, легкий на подъем, веселый, здоровое чувство юмора. В общем, Игорь дозвонился в программу. А еще напомню, что у него светло-русые короткие волосы, мужская прическа и серо-голубые глаза девочки. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как настроение ваше?
1: Замечательно.
0: Ага, вот так это тремор есть от программы? Есть? Немножко. Игорь, да?
1: Есть.
0: Ага. Уже я вас обрадую, что Аня и Елена, не знаю, откуда девчонки, они написали на Макс +7 928 401 2020, взяли ваш номер телефона. Игорь, вот скажите, пожалуйста, ваша работа в строительстве, она много времени занимает? Это нормированный или ненормированный рабочий день?
1: Если такой 8-часовой день, uh-huh. если вдруг приемка бетона, то может быть и сутками.
0: Uh-huh.
1: Работаю, можно сказать, практически каждый день.
0: Uh-huh.
1: Но можно брать выходные.
0: Так, Игорь, а скажите, если так человек сутками работает, достойно получаете?
1: Если судя по прошлому году, не меньше 180.
0: А, так, все, молчим, Игорь. Надо было сказать, хорошо. Хорошо получилось. Сейчас невест добавится. Игорь, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, девушка должна быть не слишком полная, да, в теле или худенькая. А по характеру какая она должна быть для вас?
1: Характер тяжело подобрать.
0: Вы простой, вы же, наверное, тоже не хотите сложную.
1: Сложная не все в твоем роде, люди мы все сложные.
0: Да, слушай, так. Вы бы хотели, чтобы девушка, под каблучок взяла вас, например?
1: Ну, под каблук не особо хочется. Главное, чтобы понимание друг к другу.
0: Все равно же мужчина голова, женщина шея. Смиритесь с этим?
1: Но есть такое, да, иногда.
0: Да, хорошо. Игорь, пригласите, пожалуйста, дам к знакомству с вами.
1: В каком плане?
0: Ну вот скажите, чтобы они не стеснялись позвонить и взять ваш телефон, например.
1: Так, ну...
0: Ну звоните, дамы. Звоните, всем отвечу.
1: Ну как? Да вот? Я-то всегда рад ответить.
0: Так.
1: Если, конечно, я не нахожусь за рулем и не нахожусь на рабочем месте, ну, потому что у нас на работе...
0: Нет, это понятно. Нет, это понятно. Перезвонить-то перезвоните, невесты будут звонить.
1: В любом случае, перезвонил.
0: Игорь, в любом случае, я опять поняла, что вы серьезный человек. Это вот только, девочки, обратите внимание, он перед каждым ответом думает. Это очень важно. Он думает, а потом вот такой наш герой Игорь, ему 36, из Привольной, рост 1,83 м, серо-голубые глаза, светло-русые, короткие волосы. Хороший, понравился мне очень, вам советую. Наша программа продолжается, скоро завершение, но час я буду еще раз давать Игоря телефон вам, милые мои очаровательные дамы. Если вам от 29 до 37 лет, звоните. Если понравился Игорь, знакомьтесь. Еще раз, +7 928 401 2020 наш телефон. И написать в Макс тоже можно. А следующая песня, Игорь, для вас, чтобы вы улыбнулись.

друзья, подошла к завершению наша программа «Сваха». Звоните после программы, еще час отвечу на ваши вопросы. И есть такие люди, которые звонят, когда я дежурю, и спрашивают, кто стоит в очереди такого-то, такого-то возраста. И я даю телефоны. Если вам звонят и говорят, это от «Свахи», ваша очередь еще впереди, но я стараюсь помочь пораньше. Совет да любовь всем тем, кто в парах, а кто не согласен с одиночеством, звоните, записывайтесь в программу +7 928 401 20 20. Я, ваша сваха Виктория Никитюк, попробую помочь. А услышимся сегодня в 20 часов уже в «Варенчиках». Пока.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда российские школьники начнут сдавать государственные экзамены, где строят новую объездную дорогу и кого приглашают на творческий конкурс в Ливадийский дворец. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году единый государственный экзамен сдадут свыше 747 тысяч человек. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал, что основной этап испытаний стартует 1 июня. Такой график позволит школам спокойно провести последние звонки без накладок. Кроме того, основной государственный экзамен сдадут более 1,5 миллиона девятиклассников, а уже с 2028 года для них планируют ввести третий обязательный предмет – устный экзамен по истории. Масштабное строительство нового участка трассы Симферополь-Ялта в обход Алушты планируют завершить к ноябрю этого года. Работы на объекте идут строго по графику. Сейчас подрядчики возводят искусственные сооружения, переустраивают инженерные сети, укладывают свежий асфальт. На строительной площадке задействовали необходимое количество тяжелой спецтехники и рабочих бригад. Ливадийский дворец-музей приглашает юных художников от 5 до 18 лет принять участие в творческом конкурсе «Ко дню экологии». Организаторы предлагают ребятам создать рисунки, которые расскажут о красоте окружающей среды и важности защиты природы. Выполнить работу можно в любой технике – акварелью, гуашью, пастелью или фломастерами. Отправить фотографию или скан рисунка на электронную почту музея необходимо до 31 мая. Имена победителей, которые получат грамоты и памятные подарки, назовут 5 июня. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается ясная погода, осадки маловероятны. В Симферополе, Бахчисарае и Евпатории воздух прогреется до 20 градусов. В Керчи по прогнозу 19, в Феодосии ожидается плюс 18, на градус ниже в Ялте и Алуште, в Севастополе по прогнозу плюс 19. Привет отправляем в село Партизанское Симферопольского района. Завтра у вас без осадков, термометр покажет плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Казак-ФМ!
1: Алло, Петрович!
2: О.
1: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
2: А плохая какая, Русланчик?
1: Я тебя заливаю!
3: Два соседа на Казак-ФМ!
4: Два!

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем зверям хвост?
3: Ну, разным животным хвост нужен для разных целей. Тиграм и гепардам хвост помогает сохранять баланс во время их быстрого бега, который похож на много длинных прыжков.
0: А Буси прыгать на забор тоже хвост помогает?
3: Да, кошкам хвост помогает сохранять равновесие. Волкам и собакам он тоже помогает во время бега, но используют они его еще и для общения. Когда собака тебе рада, что она делает?
0: Виляет хвостом. А рыбам хвост зачем? Тоже общаться?
3: Рыбам он необходим, чтобы двигаться. Рыбы ведь плавают совсем не так, как люди. У них нет сильных рук и ног, которыми они могли бы грести. Поэтому рыбы двигаются, размахивая хвостом из стороны в сторону и отталкиваясь им от воды. Большинство рыб двигает им влево-вправо, но акулы или скаты двигают хвостом вверх-вниз.
0: А птицам?
3: Птицы рулят хвостом во время полета. Хотя некоторым птицам, например, павлину, хвост нужен как украшение, чтобы привлекать противоположный пол. Но интереснее всего хвост используют кенгуру. Для кенгуру хвост — это практически пятая лапа. Они опираются на него так же, как на задние ноги.
0: А коровы хвостом мух отгоняют.
3: Точно.
0: Мне тоже нужен хвост для красоты.
2: Папа знает.
4: Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это где я? На охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это, как его, этот... кто это? Медведь это. Да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чего он тогда стонет?
3: Так это... ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Частушка для казака от Валентины Колесник из станицы Новощербиновской.
4: Я люблю

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, люба, братцы! 88,9.

0: когда душа поет.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной

0: Помни, ты герой. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какие бонусы получат самозанятые на маркетплейсах, сколько тонн клубники планируют собрать в Севастополе и кто сойдется в центральном матче Крымской футбольной премьер-лиги. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила работы цифровых платформ с самозанятыми. С 1 октября маркетплейсы, сервисы такси и доставки еды будут обязаны предоставлять своим партнерам специальные бонусы. Минимальный размер преференции составит почти 3% от дохода самозанятого за прошлый год. Форму поощрения агрегаторы выберут сами. Это могут быть скидки на логистику, рекламные бонусы или снижение комиссии. Министерство экономического развития пояснили, что эта мера поддержит тех, кто добровольно платит страховые взносы. В Севастополе стартовал масштабный сбор клубники. В этом году местные фермеры планируют установить рекорд и собрать 130 тонн сладкой ягоды с площади в 16 гектаров. Аграрии отмечают, что урожай будет значительно выше прошлогоднего благодаря хорошей погоде и внедрению новых агротехнологий. Кроме того, современные тепличные комплексы позволят хозяйствам собирать садовую землянику вплоть до самого декабря. Купить свежую продукцию можно прямо на фермах, а также в торговых точках и на городских рынках. В эту субботу стартует второй круг чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Центральный матч 8-го тура пройдет в Бахчисарайском районе. На поле спорткомплекса «Скиф» джанкойский клуб «МАК» встретится с командой «Ялта». Соперники делят второе и третье места в турнирной таблице, и победа позволит одному из них приблизиться к лидеру сезона Симферопольской «Таврии». Параллельно в поселке Аграрном местная «Спарта» сыграет джанкойским «Заречным», а в Феодосии хозяева поля примут Керченский «Океан». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 20 градусов. В Евпатории и Керчи по прогнозу 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18, в Ялте и Алуште до 16 градусов. В Севастополе синоптики обещают 17 градусов и зонтики можно оставить дома. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. Завтра у вас без осадков. Столбики термометров покажут плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Асуахай – традиционный якутский танец. Это своеобразная молитва солнцу. Его исполняли во время праздника Исыах, в день летнего солнцестояния. Люди брались за руки и шли по кругу, повторяя хвалу светилу. Так они радовались тому, что выжили после долгой зимы. Сегодня традиция сохраняется. Танцующие, а их может быть огромное количество, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу. Сначала движутся медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно призывая тепло прийти скорее. Асуахай стал символом сплочения и единения многонационального народа Якутии. В 2012 году в столице республики был установлен мировой рекорд. 15 293 человека станцевали на празднике «Самый большой хоровод». А в 2023 году в республике был учрежден День танца Асуахай. На нем собираются жители от мала до велика. Радуются весне, солнцу, обновлению. В этот день ликует и поет

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Друзья, друзья, пенсионеры, пальцем крутить у виска. А вообще-то я не первый, я обожаю казака.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие бонусы получат самозанятые на маркетплейсах, сколько тонн клубники планируют собрать в Севастополе и кто сойдется в центральном матче Крымской футбольной премьер-лиги. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила работы цифровых платформ с самозанятыми. С 1 октября маркетплейсы, сервисы такси и доставки еды будут обязаны предоставлять своим партнерам специальные бонусы. Минимальный размер преференции составит почти 3% от дохода самозанятого за прошлый год. Форму поощрения агрегаторы выберут сами. Это могут быть скидки на логистику, рекламные бонусы или снижение комиссии. Министерство экономического развития пояснили, что эта мера поддержит тех, кто добровольно платит страховые взносы. В Севастополе стартовал масштабный сбор клубники. В этом году местные фермеры планируют установить рекорд и собрать 130 тонн сладкой ягоды с площади в 16 гектаров. Аграрии отмечают, что урожай будет значительно выше прошлогоднего благодаря хорошей погоде и внедрению новых агротехнологий. Кроме того, современные тепличные комплексы позволят хозяйствам собирать садовую землянику вплоть до самого декабря. Купить свежую продукцию можно прямо на фермах, а также в торговых точках и на городских рынках. В эту субботу стартует второй круг чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Центральный матч 8-го тура пройдет в Бахчисарайском районе. На поле спорткомплекса «Скиф» джанкойский клуб «МАК» встретится с командой «Ялта». Соперники делят второе и третье места в турнирной таблице, и победа позволит одному из них приблизиться к лидеру сезона Симферопольской «Таврии». Параллельно в поселке Аграрном местная «Спарта» сыграет джанкойским «Заречным», а в Феодосии хозяева поля примут Керченский «Океан». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 20 градусов. В Евпатории и Керчи по прогнозу 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18, в Ялте и Алуште до 16 градусов. В Севастополе синоптик обещает 17 градусов и зонтики можно оставить дома. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. Завтра у вас без осадков. Столбики термометров покажут плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Здравствуйте, добрый вечер. Пятница, это Варенички. Меня зовут Виктория Никитюк. Мы в прямом эфире до конца этого часа. Звоните, пишите плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС плюс 7-928-401-2020 и дозванивайтесь. Кроме того, у нас есть наш электронный адрес вареник@kazak.fm. Он к вашим услугам. Пишите, если удобно писать на электронную почту. Хорошей пятницы, хорошего вечера в эту пятницу желает вам весь коллектив радио «Казак-ФМ». И сегодня, конечно, главный праздник на календаре – это Международный день семьи. Каждой семье мы желаем мира, счастья, совет вам да любовь. А я нашла стихотворение, называется «Семья, очаг и сила», устилимская поэтесса Ольга Викторовна Фокина написала это стихотворение. «Священная опора и защита, уют, духовность, негасимый свет. И в мире нет страшнее дефицита, когда семьи у человека нет. В ней робость чувств, невольная надежда. В ней продолжение рода, мудрость лет. В ней крепкие устои жизни спешные и вкус открытий смелых. Всех побед. Семья – очаг и сила той державы, что выстоит, взрастив богатырей. Нет ничего дороже папы, мамы, семьи супружеской, своих детей. Сильна страна своей духовной силой. Семейные устои в нас крепки, ведь настоящая любовь непобедима. Семью, любовь и верность мы храним. Очень люблю выражение «крепка семья, крепка держава». Всех с Днем Семьи. С Международным Днем Семей поздравляет радиостанция «Казак-ФМ».

0: Бабкин. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по

0: 18+.
1: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
3: Вареночки на Казак-ФМ.
4: Продолжается программа «Варенички», и в начале часа мы всегда часто повторяем наш телефон. +7 928 401 2020. И таков же Макс. Пишите нам в Макс. Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара поздравляет с весенним праздником, Международным днем семей, весь коллектив всенародно любимого радио, ведущих, своих коллег, родных и друзей. Самая большая ценность в жизни – это полная семья. Она как драгоценность, и ее надо хранить всегда. Только в семье тебе помогут, и только в семье тебя поймут. Скажут правду и не соврут. Свою семью всегда цените, любите всем сердцем, берегите, как драгоценный хрусталь. Дом – это подарок от Бога. Семейный круг, крепость, сила, надежный причал – он соткан из любви, добра и уважения. Семья – это основа жизни на планете. Она лишь нам дает поддержку, любовь. Надо дорожить и гордиться своей семьей. Всем крепкого здоровья, терпения, ангела-хранителя и любви желает Татьяна Ивановна. Уважаемые Вера Николаевна и Петр Михайлович Пищулины, от всей души вас поздравляют с 50-летием свадьбы. Дорогие, с этой датой золотой, рука в руке, уже полвека идете вы одной тропой. Когда-то вас соединила судьба, судьбы невидимая нить, и полюбили вы друг друга, вас никому не разлучить. Пусть будет день за днем кружиться счастливой жизни хоровод, а ваши жаркие объятия крепчали, чтоб из года в год. С уважением к вам, Виталий и Людмила из Абинска. Любите друг друга, будьте здоровы, Богом хранимы. С днем семей и огромнейший привет всему радиоэскадрону. Дозвонилась в программу Раиса Давыдовна из станицы Старовеличковская. Здравствуйте.
5: Здравствуй, Виктория. Здравствуйте, все слушатели «Казачка». Сегодня хочу тоже поздравить всех с днем и тебя, Виктория, твою семью, всех слушателей, друзей, всех-всех, чтобы все было хорошо у них. Самое главное – здоровье и счастье. И тоже хочу поздравить семью Пищулиных, Веру Николаевну Петра Михайловича с их юбилеем, поздравить их, счастья, здоровья, чтобы все шло так хорошо, у них все-все уважали, любили. Ну, начали, кончили 50, начинайте еще одну 50. И будем жить дальше.
4: Да, Пищулиным кричим «Горько!» Репетировали уже накануне. «Горько!» Поздравляем. И кроме того, что сегодня Международный день семей, поздравляем еще раз. В народном календаре Борис и Глеб – сеятели. Борис и Глебы вас с именинами.

0: Казак FM.
1: А в Краснодаре несколько минут был ливень, такой теплый ливень, быстро-быстро-быстро, а потом прекратился, и мелкими шажками дождик пошел по Краснодару. Так что у нас дождливо, плачет небо, как говорят наши девочки из новостей, и мальчики тоже. Друзья, продолжаем нашу программу, и вот из поселка Новопокровский просьба поздравить нашего брата, дядю, дедушку, очень хорошего человека, Алексея Павловича Ткач. Ты поздравления в этот час от всех родных сердечно принимаешь. Пусть будет счастье бесконечным. Любимый муж, брат, дядя, дедушка, ты наш алмаз. Желаем крепкого здоровья, успехов творческих, высот. Пусть жизнь наполнится любовью, и мудрость верный путь найдет. Спасибо вам, Казак FM. Пожалуйста, Алексей Павлович, от души поздравляем вас с вашим праздником. Я хочу обратиться к тем, кто пишет сообщение. Давайте договоримся. 8 строчек, не больше, потому что такие полотна вы пишете. Программа, мы всегда говорим с вами, что радио — это такое быстрое, очень быстро воспринимаемое дело. Чем короче, тем больше запоминается. Вера Пищулина пишет: разрешите от всего сердца поздравить семьи вашего коллектива, семьи моих дорогих друзей. Конечно, Вера, поздравляйте. Вы пишете: семья — это самое дорогое и ценное сокровище. Поэтому в Международный день семьи желаю, чтобы семья была тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка самых родных помогает справиться с любыми трудностями. Пусть внутри семьи будет мир и любовь. С уважением, Вера. В Абинске немножко дождя, пишет Виталий. Виталий, привет вам. Ну что, перекличка начинается. Руслан из Ярославля пишет: у нас дождь был и плюс 22. С днем семьи, всех поздравляю. Всем передаю привет. Светику Сакуре, от Русика из Ярославля отдельный привет. Наталья из Краснодара, добрый вечер. Наташ.
2: Алло.
1: Да-да.
2: Моя любимая ведущая Виталия, крепчайшего здоровья и стен.
1: Спасибо.
2: Передаю привет сегодня Нине Афанасьевне, моей дорогой, Татьяне Ивановне Ломбардской, Краснодара. И все, кто меня знает, и сам мой такой любит и привет своему любимому человеку Дмитрию Герасименко на хутор Дюрсо.
1: Хутор Дюрсо, Дмитрий Герасименко. Ждем, когда вы привет уже Наталье от души передадите. Наташа, ваша песня по заказу вашему Валерия «Возьми мою любовь» прямо через несколько минут после самой замечательной рекламы на Казак FM. А наш телефон плюс 7 928 401 2020. Макс таков же. Еще пишите на вареник@казак.fm. Рассказывайте, как ваша весенняя погода.

0: Вареники на Казак ФМ.
1: Это Варенички, радиостанция Казак ФМ. С пятницей, хорошего доброго вечера. И вот поздравления с праздником летят в станицу Новодеревянковскую. 17 мая свой день рождения отмечает Николай Павлович Березовский. С замечательным праздником его поздравляют с любовью жена Вера Николаевна, многочисленная семья, дети, внуки, правнуки, дорогой наш, бесконечно любимый, уважаемый Николай Павлович. Пусть болезни проходят мимо, долгих лет жизни. Пусть дети и внуки чаще радуют вниманием и заботой. Пусть ваши дни будут светлыми и радостными, полными тепла, заботы и любви. Обнимаем вас крепко-крепко, очень любим. С днем рождения. Здравствуйте, поздравляем папу с юбилеем. Так, это попозже поздравим. Еще поздравления для замечательной пары Веры Николаевны и Петра Михайловича Пищулиных с красивой юбилейной датой совместной жизни, с золотой свадьбой, с 50-летием. Я их знаю, Людмила Петровна Барболина пишет, не понаслышке. Я с ними общалась. На эту пару любо-дорого глянуть. Они замечательные родители, глянуть, наверное, да, замечательный дедушка и бабушка, замечательные друзья. Желаю вам и дальше жить в согласии, в достатке, в любви. Пусть в вашем доме будет тепло, уютно, хорошего настроения, здоровья, мира, любви. К поздравлениям присоединяется моя дочь Татьяна. С уважением, Людмила Петровна из Кропоткина. Светлана Николаевна из Симферополя. Симферополь, Крым. К Оренбургу присоединяется. Оренбург, попозже прочитаю, Ирина, ваше сообщение. Светлана Николаевна, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Валерия, здравствуйте. Я из Симферополя. Хочу поздравить с днем...
1: Говорите, говорите.
2: С днем семьи своих, дочку Любашу. Володя, сына Александра Катериновича Краснодара и внучку Веронику с Максом. Желаю им здоровья, благополучия, мирного неба, хорошей погоды в доме, чтобы все у них было ладно, чтобы друг друга любили и уважали. Самое главное, уважение и долгих лет жизни.
1: Да, Светлана Николаевна, вам всего самого хорошего. И с пятницей, и с праздником. И пусть все ваши, да и наши, будут счастливы, любимы и здоровы. Звоните плюс 7-928-401-2020. Это Казак ФМ и ваша любимая программа «Варенички».

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Гость Вареничков сегодня Алексей Петрович из Челюскинца. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Казак ФМ. Добрый вечер, Виктория. Я тоже хотел бы всех поздравить с Днем Семьи. Всем пожелать мира, добра. Моим сыновьям, племянникам, всем. Короче, хотел бы просто сказать, берегите любовь.
1: Это точно.
2: Слишком поздно, когда ее уже нет. И поставьте, пожалуйста, песню, хорошо?
1: Да, которую вы заказали, Алексей Петрович. Передайте привет моей дочке Медине. Я ее очень люблю, от мамы Оксаны из Майкопа. А Виталий Кривопуск просит немножко дождя у Краснодара. Виталий, фух, с удовольствием посылаем.

0: Невским.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
3: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
4: Дарья пишет сообщение нашим защитникам, ангела-хранителя, и спасибо за то, что нас защищаете. Передаем привет за ленточку. Так, еще сообщение. В Новодеревянковскую в воскресенье свой день рождения отметит замечательный человек Николай Павлович Березовский. Поздравляют его 410 учащихся школы номер 44. Желают счастья, крепкого здоровья, побольше бы таких замечательных людей. А вам, Николай Павлович, замечательных дней в жизни, чтобы чувствовал себя счастливым, ярким и любимым. Николая Павловича и Веру Николаевну с очередной годовщиной совместной жизни, в день рождения прямо у них был день свадьбы. Ну, часто так делают, да. Добрый пятничный вечер. Всем огромный привет. Самые наилучшие пожелания от Валентины из Мингрельской. Всех с Днем Международным Семей. Желаю здоровья, счастья, любви, успехов, удачи, благополучия. Всего самого наилучшего. Главное, мирного неба над нашими головами. Поздравления для Ольги с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, душевных сил, благополучия в доме. Пусть каждый день радует мелочами от семьи Чамовских. Так, да, вижу ваше поздравление, только не могу понять, уже Ольга Амельченко поздравляли вас в обед, по-моему, да? Но еще раз поздравляем от души. Так, Амельченко Ольгу из станицы Динская, с днем рождения. Вся семья поздравляют, желают быть всегда неотразимой, яркой, милой и любимой, ангелом всегда хранимой, ну и просто быть счастливой, а мы тебя любим. Так, еще сообщение. Наталья Ткачук. Добрый вечер, дорогой Казак-ФМ. Программа «Варенички» и наша Виктория Оренбург.

0: поздравляет с Днем семьи всех слушателей. С уважением, Александр и Наталья. В Оренбурге было плюс 30. Вот это да! Оренбург, машу ручкой, зная, что и Воронеж с нами. Ну, давайте сразу зачитаем. Воронеж на связи. Здравствуйте. Погода уже налаживается, но дожди тоже нужны. Ну, уж очень хочется погреться на южном морском солнышке. Ждем с нетерпением, пишет Андрей Александрович. Так, Андрей Александрович, постараюсь, но думаю, нужно дозвониться. Плюс 7-928-401-2020 для того, чтобы услышать песню, о которой вы просите. Ну, таковы правила нашей программы. Валентина из поселка Островский Ейского района на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу сегодня поздравить с Днем семьи всех, особенно наших педагогов, которые учат наших деток. Я хочу сделать обращение в адрес школы номер 22 поселка Николая Островского. Передать огромный привет Топтыгина Яне Николаевне, Солодкова Оле Петровне, Васе Нарине Витальевне и директору школы Саловой Татьяне Викторовне. Пожелать им крепкого здоровья и сказать им огромное спасибо за то, что они учат наших деток и дают все, что им нужно.
0: От души присоединяемся. Радио Казак ФМ вам, дорогие педагоги, учителя, шлет привет. И Елена Ваенга свои пожелания.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, продолжаются поздравления, летят ваши сообщения. И вижу, сегодня поздравляют замечательную пару Веру Николаевну и Петра Михайловича Пищулиных. Весь эскадрон присоединяется. Поздравляем. А у нас уже третий день, Вера Пищулина пишет, дождь с промежутками, иногда без дождя. Веточка Сакуры, Виталий, ловите от нас дождь. Каждый день идет и будет еще до конца месяца. Всем привет от Веточки Сакуры. Веточка наша тут синоптик. Добрый вечер, любимое родное радио. Мы от всего сердца поздравляем с Днем семьи, семьи коллектива Казак ФМ, семьи друзей по радио. Каждую семью пишут Шаповаловы из Геогинской. Кто сейчас на любимой волне, всех поздравляем. Желаем главное любви друг к другу, взаимопонимания, уважения, неугасаемых чувств, чтобы никогда не погас очаг семейный, мирного неба над головой. Обнимаю, люблю Божьей благости, Валентина Шаповалова. Ой, спасибо, Эльвира Амельченко. Радио Казак ФМ, вы лучшие. Здравствуйте. Хочу поздравить всю группу «Дискотеку 90-х» с Международным днем семей. Милые моя, так, милые мои, семья прежде всего, чтобы не... На первом месте, почитайте, что... Ваша Валя Века пишет. На первом месте семья. Всем мира, добра, любви, благополучия в семьях. А Казак ФМ, вы супер. Такую красивую фотографию вечернего вкусного сладкого стола с клубникой Валя выслала. Привет и вам. Галина Матвеевна, Майкоп на связи. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый день, наша дорогая Виктория Валерьевна.
1: А, у всех вечера у меня день, да? Интересно. Галина Матвеевна, интересная какая.
2: Ну, вот, я хочу всех поздравить с сегодняшним праздником, Днем семьи. И пожелать всем здоровья, счастья, тепла, мирного неба над головой и хорошей связи. Мы сейчас так желаем друг другу. Вот, и большой привет Татьяне Ивановне Ломбарской, Светлане Веточке Сакуры. Я слышала привет от Светланы 8 мая. Виктория Валерьевна передавала. Вот, Наташе Бибик из Майкопа, Ирине Владимировне. И еще хочу я сказать своим близким, друзьям, подругам, соседям огромное спасибо за сегодняшний день, что они мне столько внимания уделили. У меня все личный праздник,
1: да,
2: мой день рождения.
1: Да что вы говорите, моя дорогая.
2: Мне сегодня 71 год. Ура, ура!
1: Да, ура. Ну что, Галина Матвеевна, тогда позвольте вас прервать и поздравить от радиостанции Казак ФМ, от нашего коллектива. Вы наша постояннейшая радиослушательница, такая трепетная, такая внимательная к радиостанции. Вот честно говоря, мы в коллективе всегда говорим, какие наши, вот я всегда говорю про вас, зайчики. Вот наши зайчики все слышат, все запоминают. Все, что где, какая программа, кто ведет, кто был гостем. Мы вас за это очень-очень уважаем и очень любим. И команда радио Казак ФМ работает для вас все 25 часов в сутки. Вы знаете, что у нас свое вещание. Практически, ну, мы не покупаем программ, все производство наше, радиостанции. Мы этим очень гордимся, вас любим. И, Галина Матвеевна, вам долгих лет, крепкого здоровья, мирного неба над головой. И оставайтесь такой же трепетной, внимательной, такой, какой мы вас знаем в наших эфирах. Друзья, по-моему, все ваши сообщения зачитаны. Меня зовут Виктория Никитюк. Хороших выходных, во-первых. А во-вторых, не забывайте про варенички по вашим письмам. По выходным мы встречаемся с вами и в 12, и в 18 часов, когда я, ваша Виктория Никитюк, зачитываю ваши послания в эту программу. Всего самого доброго, только добрых новостей, хорошего настроения и прекрасного вам самочувствия. Пока-пока. Галина Матвеевна, для вас этот музыкальный подарок. Редактор

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие бонусы получат самозанятые на маркетплейсах, сколько тонн клубники планируют собрать в Севастополе и кто сойдется в центральном матче Крымской футбольной премьер-лиги. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Правительство России утвердило новые правила работы цифровых платформ самозанятыми. С 1 октября маркетплейсы, сервисы такси и доставки еды будут обязаны предоставлять своим партнерам специальные бонусы. Минимальный размер преференции составит почти 3% от дохода самозанятого за прошлый год. Форму поощрения агрегаторы выберут сами. Это могут быть скидки на логистику, рекламные бонусы или снижение комиссии. Министерство экономического развития пояснили, что эта мера поддержит тех, кто добровольно платит страховые взносы. В Севастополе стартовал масштабный сбор клубники. В этом году местные фермеры планируют установить рекорд и собрать 130 тонн сладкой ягоды с площади в 16 гектаров. Аграрии отмечают, что урожай будет значительно выше прошлогоднего благодаря хорошей погоде и внедрению новых агротехнологий. Кроме того, современные тепличные комплексы позволят хозяйствам собирать садовую землянику вплоть до самого декабря. Купить свежую продукцию можно прямо на фермах, а также в торговых точках и на городских рынках. В эту субботу стартует второй круг чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Центральный матч 8-го тура пройдет в Бахчисарайском районе. На поле спорткомплекса «Скиф» джанкойский клуб «МАК» встретится с командой «Ялта». Соперники делят второе и третье места в турнирной таблице, и победа позволит одному из них приблизиться к лидеру сезона Симферопольской «Таврии». Параллельно в поселке Аграрном местная «Спарта» сыграет с джанкойским «Заречным», а в Феодосии хозяева поля примут Керченский «Океан». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае воздух прогреется до 20 градусов. В Евпатории и Керчи по прогнозу 19 выше нуля. В Феодосии ожидается плюс 18, в Ялте и Алуште до 16 градусов. В Севастополе синоптик обещает 17 градусов и зонтики можно оставить дома. Привет отправляем в село Трудовое Симферопольского района. Завтра у вас без осадков. Столбики термометров покажут плюс 20. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Расплата за добро». Жил, говорят, на свете старый человек. Вот в один день среди других дней взял он свой мешок и пошел на базар в соседнюю деревню. Прошел полпути, а дальше дорога через лес его повела. В лесу догнал старика волк и говорит:
2: «Эй, дядька, гонятся за мной два человека на лошадях. Спаси меня от них, пожалуйста. Сделай доброе дело, прошу тебя».
3: «Сделал бы я доброе дело»,
1: — отвечает тот.
3: «Да только не знаю, чем же я могу тебе помочь. Как могу тебя спасти?»
2: «Давай я залезу в твой мешок. Ты понесешь меня на плече, и ни о чем они не догадаются. Мимо проедут».
1: Так и сделал старик. Посадил волка в мешок и тихонечко пошел по дороге дальше. Прошло совсем немного времени, и догнали его те два человека на лошадях.
4: «Эй, старик!»
1: — говорит один из них.
4: «Ты видел волка? Пробегал он мимо тебя?»
3: «Нет, сынок, ни одной живой души не видел. Никто меня не догонял, никто не обгонял».
1: Охотники на лошадях подумали, что ошиблись. Вернулись они обратно и поскакали совсем в другую сторону. А волк в мешке услышал, что они уехали, и голос подает:
5: «Ладно, они уже теперь сюда не вернутся. Выпусти-ка ты меня из мешка. Пойду я своей дорогой».
1: Старик снял с плеча мешок и выпустил волка. Не успел серый из мешка вылезти, как совсем по-другому заговорил.
5: «Ну что, дядька, ты меня от охотников спас, а сейчас вот я тебя съем. Ты же знаешь, в этом мире не добром отвечают на добро, злом отвечают».
1: Удивился старик, услышав такие слова. Испугался и ответил:
3: «Ладно, волк, давай с тобой пойдем по дороге и первых трех попавшихся нам путников спросим, справедливы ли твои слова? Действительно ли в этом мире теперь на добро злом, а не добром отвечают? И если скажут, что это так, тогда и жить на этом свете не стоит. Можешь меня съесть».
1: Волк согласился, и пошли они по дороге. Видят, лошадь траву ест у обочины. Старик подошел к ней и спрашивает:
3: «Скажи-ка, лошадь, как по-твоему, добром отвечают на добро или злом?»
1: Не стала долго думать лошадь, сразу ответила:
6: «Я 25 лет жила у своего хозяина. Все ему помогала: и пахать, и сено возить. Самую тяжелую работу делала. А как старая стала, взял он палку и выгнал меня. Сам посуди, добром ли он отплатил мне за мое добро. Ох».
1: Ничего старик не ответил. Пошли они с волком дальше. Вышли на большую поляну. Там корова пасется. И такая она старая, дряхлая. Рога у нее обломаны, хвост висит, как веревка, а морда печальная-печальная. Старик подошел к ней и спрашивает:
3: «Ты очень старая, видно, долго жила на свете. Скажи-ка нам, корова, как по-твоему, добром отвечают на добро или злом?»
1: И корова долго думать не стала.
7: «Жила я долгие годы у своего хозяина, и его, и хозяйку, и детей молоком кормила. маслом да творогом. Никогда не отказывала. Молока было много, жирного и вкусного. Но вот постарела я, и выгнал меня хозяин из дому. Так что, старик, и думать тут нечего. В этом мире только злом на добро и отвечают.
1: Выслушали старик и волк корову, и дальше пошли еще кого-нибудь встретить. Долго ходили, блуждали, устали очень. И тут встретилась им лиса. Сели они перед ней и спрашивают:
8: «Скажи-ка, лиса, как по-твоему, добром отвечают на добро или злом?»
1: А лиса интересуется:
9: «Почему это вы такие вопросы задаете? А почему вы вдвоем ходите?»
1: Начал было старик рассказывать их историю, но лиса его перебила.
9: «Подожди, дядька, ты уж меня прости, но я хочу волка услышать. Пусть он мне все расскажет».
1: Волк рассказал все, как было, а закончил свой рассказ такими словами:
5: «Вот, в этом мире на добро только злом отвечают. Поэтому я теперь старика съесть должен».
1: А лиса дальше спрашивает:
9: «А скажи-ка мне, волк, а вот в этом мешке старик тебя от охотников спрятал?»
5: «Ага, да, вот в этот самый мешок он меня и посадил».
9: «Что-то трудно мне в это поверить. Ты такой большой, как ты мог в этот мешок поместиться?»
1: Засомневалась лиса.
5: «Да я, если не веришь, я тебе сейчас покажу, смотри».
1: С этими словами волк снова залез в мешок. А старик раздумывать не стал. Взял, да и завязал горловину мешка. Волку теперь оттуда не выбраться. Взял он палку, да так проучил волка, чтоб тому больше и в голову не пришло других обманывать. Потому что на добро добром отвечать нужно. Вот и сказки конец. Спокойной ночи, маленькие казачата.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: 88.5 FM в горячем ключе. Включай!
1: Привет, я Мира Бамзоев. Слушайте на радио Казак FM мою новую

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Один мужик встретил на ярмарке своего кума, ну, с которым давно не виделся, и пригласил его в гости. Ну, отпраздновали встречу, полный стол, куча вкусностей, ну и это дело, конечно, естественно. И так понравилось гостить, что кум о своем доме даже и не вспоминает. Остался ночевать на следующий день, опохмел. Ну, в общем, короче, дня три прошло, и вот спустя это время хозяин как бы скромно намекает, что пора бы и честь знать. И говорит:
2: «А где же ваши родственники, кум? Видать, скучают без вас, жена-то с детьми».
3: «Ой, правда ваша, кумы, правда ваша. Завтра же позвоню, пускай сюда приезжают».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: слухаємо. 105.2 FM в Краснодарі. Уключай.
1: Всем привет!

0: Зак ФМ. Когда душа поет.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Казак ФМ. Эх, братцы!
1: Друзья, я Валерий Стёмин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».